0: распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Кирилл, я говорю серьезно. Могут стрелять по мне, а зацепят вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.
0: Время.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
1: Я с вами.
0: Ювентус?
2: Это наш сезон.
0: Илья, Леша, Егор?
3: Мы готовы.
0: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
4: Сайт Бет.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.

0: Шакшине.
1: Как живешь-то? Как молодуха наша? Желтая вода тебе башку ударила, вот ты и вошкался.
2: Счастливо оставаться!
3: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
4: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
5: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
6: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
7: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
8: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
9: Hiya, Bobby.
10: Hi, Ken.
9: You wanna go for a ride?
10: Sure, Ken.
9: Jump in.

0: Реклама. Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Автотовары и матрасы покупают на Емол. Зимняя резина Белшина R16 – 123 рубля. Ортопедический матрас «Вегас»

0: слушай свое. Реклама. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Осень в ритме выгоды. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай современный QNED телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Светофор.
3: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
2: Светофор.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.
2: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк – банк родной для каждого.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко подписал указ о вопросах государственного социального страхования. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Документ направлен на то, чтобы упростить оформление пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и перевести в цифровой формат их назначения. Электронные листки нетрудоспособности будут внедряться поэтапно, и бумажные бланки пока сохраняются. РИК меняет правила репетиционного тестирования. С октября РТ выходит на новый уровень. Соглашение со столичными библиотеками уже подписано. Откроется 14 дополнительных пунктов проведения. Регистрация на первый модуль стартует 9 октября. Тогда же заработают и личные кабинеты. Первый этап продлится до конца декабря, второй охватит январь-февраль, третий – март и апрель. С 15 октября начнут работу все пункты проведения. Стоимость первого модуля – 14,5 рублей, а главная новинка – пробный экзамен смогут сдать и родители. Камеры контроля скорости работают сегодня на 11 участках в Минске. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова и на Партизанском. А еще камеры установили на Южной магистрали, Орловской, Маяковского, Аэродромной, Радиальной, Ташкентской и Намкад. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Белорусские ученые вывели морозостойкие сорта фруктов и ягод. В центре внимания три культуры – это ежевика, алыча и слива. Как отмечают исследователи, новые сорта способны переносить морозы до минус 30. Например, алыча в новом качестве перестала быть мелкой ягодой весом в 10 граммов. Теперь это крупные полноценные плоды, а ягоды ежевики вырастают до 4 сантиметров и могут храниться в холодильнике более 10 дней. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3,38, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских 3,61.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», в стране облачно, без осадков. В Бресте и Гродно до 22 с плюсом, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 18. В Минске сегодня также без осадков и 19 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Когда солнце еще только показывается над горизонтом.
1: Когда мой кофе только заваривается. Они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
0: Бодриссимо!
1: Шоу!
0: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
1: Бодриссимо! Шоу! Мощный утренний адреналин.
0: Бодриссимо!
2: Утро будет.
1: Бодриссимо!
3: Все верно, утро будет здесь, на волне душевного радио. Будет. В общем, все как угодно вам, так и ставьте ударение. Тем более, сегодня-то пятница. Ну, что у вас в носу? Масленица. Так, меня зовут Дмитрий Санкович. Мы отправляемся в очередное с вами радиопутешествие в рамках Бодриссимо шоу. Сегодня и Дарья Утюжникова со мной придет, потупит тут слегка. Но мы от этого все вместе посмеемся и скажем: эх вы, поколение. Но она отнекивается, что она зумер. Вообще классически зумер со всех сторон. Вместе периодически будем появляться в эфире, ну как разок там два. Ну и напоминаю, что сегодня в пятницу у нас с вами рубрика под названием «Хит искусственного интеллекта». Очень много вы всего присылаете, а потом начинаете заваливать мне личку. В хорошем смысле этого слова. Ну когда? Я же прислал песню. Ребят, песен очень много приходит. Вот если вы тоже творите в нейронке, но творите так, чтобы это было похоже на музыку, да, не просто воткнули там в Суно бесплатно, оно вам что-то там напело с артефактами и неправильными ударениями, и вы нам все это дело прислали. Нет. Желательно, чтобы, ну, один из основных критерий, по которым мы отбираем, это все-таки должно быть музыкальное произведение с какими-то находками, с какими-то музыкальными ходами, с какими-то бэк-вокалами, ну, много там всего. И вот очередной трек мы отобрали, я уже написал. Ну, не знаю, автор он, владелец он этой песни, я не знаю. Леха, посмотрите, пожалуйста, свои личные сообщения. Хотелось бы пообщаться с автором, чтобы сам представил свое музыкальное произведение. Ну, а потом же будете вы решать сами, надо нам с вами это, не надо нам с вами это. Только давайте так, сразу откладываем на полку подход. Ну, вот молодец, он же старался, он же писал. Прекрасно, да, безусловно. Все мы стараемся, все мы пишем. Но вот хитов как-то от этого много не становится. Поэтому вот это вот отложили и просто вот передали собственное ощущение. Понравилась вам песня или не понравилась? Потому что появится голосовалка, у вас там все про все будет минут 15. Ну и новое ограничение. Голосовалка должна набрать минимум 100 голосов. Либо за, либо против. Это уже там вы сами решите. Если 100 голосов не набирается, автоматически песня проваливается в архив без дальнейшего продолжения. Ну, потому что, ну, не зацепило. Если она хотя бы 100 человек не зацепила, так о чем можно будет дальше там и говорить. Ну, это все ближе к концу часа. Мы с Утюжниковым посидим, эксперты, порассуждаем тут. Ля-ля 3 рубля. Все остальное по плану. Это фирменный гороскоп. Буквально минут через 5-7, ну, может быть, 10. Расскажу, чего вас в пятницу ожидает. Может, это уже не так актуально, но постоянство – признак мастерства. Правильная настройка. Добро пожаловать на волну самого душевного радио.
4: Реклама.
5: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
6: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
7: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
8: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
9: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
10: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ.
11: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
12: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
13: Белагропромбанк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: на ужин?
1: Пюре и котлетки «Петруха» сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы «Петруха» с булгуром «Суперфьюжн».
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. «Петруха» всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Пожалуйста, забывайте эту возможность узнать свой личный гороскоп за безналичный расчет душевного радио. Погнали, Овны! 2 октября, так на всякий случай у нас сегодня. В этот день нужно демонстрировать, а я без плаща. Или что там надо демонстрировать? А, свои профессиональные навыки. Рассказывать о планах, делиться идеями. Такая активность поможет Овнам упрочить свое положение на работе, сделать шаг вперед по карьерной лестнице, а там обрыв, да? И все, да что ж такое? Тельцы, 2 октября. Сегодня не стоит планировать свои дела, обстоятельства будут быстро меняться, поэтому вам придется подстраиваться под них, действовать как-то интуитивно, а может быть даже местами на ощупь. Да? Прислушивайтесь, тельцы, к своему организму. Ой, в пятницу организмы такое шепчут, на такое подпевают. Поэтому прислушивайтесь, сделайте перерывы, чтобы сохранить силы и энергию. Раки, 2 октября, будьте готовы к активному, загруженному делами дню. Ракам предстоит решать какие-то многочисленные задачи, выполнять важные поручения. Особых неприятностей, раки, возрадуйтесь. 2 октября вам не ожидается. Так что творим-вытворяем. Львы, 2 октября. Окружение будет нуждаться в вашей помощи и в поддержке. Не отказывайте им. Это добавит вам уверенности, улучшит настроение. Я не знаю, как вы. Я в основном себя ощущаю, скажем, властелином колец только тогда, когда мне удается по-настоящему что-то сделать для других. И все, и сейчас вот бросится, и ТикТок в том числе, пришлите денег, да? Нет, не в этом смысле. Поддержка какая-то, отдельный совет, который помогает. Я вот насоветовал по поводу спины Павлу, по-моему, да, как вылечить. По-моему, в ТикТоке это было. И все, и пропал человек, может, поломался. Вот я и насоветовал. Да, так вот, львы, не отказывайте им в поддержке. Уверенность, да, это я уже читал. Отвлекся, побежали. Дева, 2 октября. Откажитесь сегодня от любых рискованных мероприятий. Не принимайте предложения, в которых вы не уверены. Отдайте предпочтение знакомой работе. Не экспериментируйте. Четко идете по правильной колее, как когда-то пел Владимир Семенович Высоцкий. Хотя, ну там, в таком достаточно негативном плане у него про колею. И вы просто идете вот вперед по рельсам и ни в чем себе не отказываете. Весы, ответственность и самодисциплина помогут весам добиться прекрасных результатов сегодня. Ох уж эта самодисциплина, да? Действуйте, весы, так, что, как вы привыкли, не меняйте своего обычного графика. Скорпионы, 2 октября. Звезды советуют больше думать о желаниях других людей, учитывать их интересы. Ай, сегодня открытый день, другим людям. Также 2 октября полезно проявить настойчивость в вопросах, которые повлияют на вашу карьеру или авторитет в коллективе. Поэтому настаивайте. Самое время, осень. Настаивайте на своем. Стрельцы, 2 октября. Избирательно подходите к поиску собеседников или помощников. Негативно настроенные люди могут испортить вам настроение и спровоцировать даже ссору какую-то. Не стоит планировать на сегодня важных дел. Обстоятельства будут быстро меняться то в одну шаурмичную, то во вторую. Вам все надо все успеть. Козероги, 2 октября. Сегодня вам придется решать какие-то финансовые вопросы, искать способы зарабатывать и сэкономить. Откажитесь от необязательных покупок, не открывайте свой кошелек лишний раз. Ой, я хвастаюсь, да, я делал фронт-анонс, я на авантюру себе купил. И я вчера отдал за эту авантюру деньги, попробовал, думаю, прикольно получилось. Ну, Гомель, держитесь, я эту авантюру привезу с собой. Водолей, 2 октября. Чтобы день прошел удачно, составьте четкий план и неукоснительно ему следуйте. Водолеям следует, удастся, точнее, распределить силы и время, успеть выполнить все свои задачи. 2 октября, возможно, сюрпризы, неожиданности. Ура! Кто-то воздушный шарик вам подарит. И будете радоваться по этому поводу. Рыбы, 2 октября. Сегодня вам следует занять какую-то наблюдательную просто позицию. Не вмешиваться в происходящее. Щися. Да. Рыбы сегодня усели, знаете, так на край аквариума и плавником так пам-пам-пам. Давай, день, да, подвали меня что-нибудь. Многие проблемы решатся сегодня, рыбы, без вашего участия. Близкие люди могут вас расстроить невнимательностью или равнодушием. Ну, вот такой вот гороскоп, ребят, снабдил и вас, и всю планету через ТикТок. У меня тут тоже уже люди, вот пик, знаете, на стриме всегда, когда выходит в эфир гороскоп сегодняшнего дня. Что значит ничего позитивного в козерогах? Аватар, вы чё? дайте я проверю, козероги, финансовые вопросы, зарабатывать, экономить. А звезды сегодня козерогам, но я повторяю, просто человек расстроился, советуют провести активный день, больше общаться, мероприятия посещать, заводить нужные знакомства. Да вы что, скакать и прямо вот золотые монеты из-под копыт выбивать, во какой день.
1: Если крошка, то моя. Если радио, то душевное.

Так, посыпанная голова пеплом вышла в эфир. Близнецов забыл. Удачно, благоприятный день, близнецы, для вас сегодня. Звезды на вашей стороне. Поэтому не бойтесь брать на себя сегодня ответственность, заниматься сложными делами. Выполнять свои обязанности, не выходить за рамки, тогда успех вам обеспечен. Ну, отвлекся. Я ж тут тоже колбашу в студии. Так что все, теперь все знаки в сборе. Совсем скоро хит искусственного интеллекта и Дарья Утюжникова на нашу голову.

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется...

0: масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 24 октября. Могилев. Клуб на Дубровке. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Кейкс. Карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм. Настоящая фруктово-леденцовая феерия. Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Утюжникова, хочешь подмочить мой авторитет среди всех?
1: Ой, я всегда люблю такие делишки.
0: Вот смотри, мне Светлана в ТикТоке написала, знаешь что? Ой, вы такой классный, позитивный, энергичный, суперрадиоведущий. Скажи мне, пожалуйста, что здесь неправда?
1: На 50% точно.
0: Вот, ну давай так, чтобы все было честно. Я же позиционирую себя честный, такой классный. Скажи, вот какой я в реальной жизни? Вот только вообще вот честно.
1: Но ты реально якобы позитивный?
0: Якобы, да, вот это вот, слышите, да? Якобы, да, так. А все остальное?
1: Ты...
0: Тиран.
1: Мне живот голый показывает.
0: Кто? А мне почему не показывает?
1: Артём.
0: А, нет, это ты сама смотри.
1: Короче, да, на самом деле есть там доля правды, но...
0: Ну давай по-честному, вот я же грозный тиран, правильно?
1: Ну что, не так? Просто... Просто не всем твоя правда нужна.
0: Так.
1: Ну, не мне, мне надо. Потому что я
0: возьму листик, сейчас запишу, кому не нужна.
1: Я
0: начинай.
1: Просто в розовом мире живу, и мне вот надо, чтобы меня ставили на место. Иногда.
0: Чтобы тебя вот так к этому вот холмику навоза, да, подтаскивали?
1: Я тогда, я тогда чувствую, что я должна поработать над собой. Что я живой человек.
0: Начали обо мне, закончили об нее. Ну и вот так что, ребята, да, не все так розово, как я выгляжу на самом деле.
1: На самом деле, уважение Дмитрия Санковича еще нужно заслужить. Вы знаете об этом? Это не просто, не значит, что Дима сейчас... будет с вами хихи, ха-ха, да? Нет. Дима будет вас жестко троллить. И только когда вы дорастете до моего уровня...
0: Ну, такая вот история. Значит, Даш, ну мы с тобой абсолютно искренние, честные, да?
1: Да.
0: Люди, и поэтому вот именно так мы будем представлять очередной хит искусственного интеллекта. Угу. В эфире душевного радио. Ваша задача внимательно послушать это музыкальное произведение и составить свое, желательно, абсолютно независимое, основанное на ощущениях, конкретно ощущениях от этой песни мнение, и проголосовать у нас в Телеграме. Либо зашла, либо не зашла. И еще раз напомню, с прошлой пятницы нововведение. В голосовалке должно быть не менее 100 голосов. Ну, а уж как они там распределятся, за, против, неважно. Но если 100 голосов песня не набирает ни в одну, ни во вторую сторону, соответственно, это автоматическая дисквалификация. Ну, послушали и послушали, и до свидос. Совсем скоро начинаем, будьте рядом.
2: Зачем тебе флешка? У тебя есть душевное радио. Радио.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00. Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем привет, с вами группа «Коза Ностра». Слушайте наши лучшие песни на волне душевного радио.

0: приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Уйдет же. Уйдет.
2: Итак, вот они, подмотанные. Дарья Утюжикова здесь, Дмитрий Санкович, просыпайся, чтоб тебе было хорошо.
3: Давайте уже послушаем.
2: А что ты вот сразу вот гонишь?
3: Что ты хотел сказать?
2: А ты мне скажи, пожалуйста, ты что же подписываешь периодически, правильно?
3: Я уже не пишу.
2: Че?
3: Неохота? Не идет, да.
2: Ну, в принципе, да. Нельзя из себя выжимать, как из лимона и из котика последняя капелька самогона, как в этом... Знаешь анекдот, нет?
3: Нет.
2: Когда котик упал в большую, значит, бутылочку с этим самодельным зельем, вот, и, ну, выкарабкался нормально все, ну, а муж его там, котик миленький, ну, еще капельку. Ну, хорошо, ну, раньше пописывала?
3: Да, раньше, да.
2: Раньше пописывала. Но ты, как человек, все-таки где-то местами творческий. Вот хотелось ли тебе сделать какую-то свою знаю, хотелось же. Только не получилось у тебя ничего, да?
3: Ну, у меня написана одна своя песня, но она написана под гитару. Искусственный интеллект я не использовала.
2: Ну, то есть вообще никак?
3: Не, я не хочу.
2: И я не хочу.
3: Честно, мне не заходит.
2: И я не хочу, но приходится. Потому что мы вот объявили, и люди такие вот радостные. Но, ребят, анализируя то, что вы присылаете, ну, там, конечно, еще работать и работать. Это раз. А во-вторых, все достаточно как-то, ну, депрессивно, неоригинальное. Это либо несчастная любовь, либо любовь к дубу в парке своего города. Ну, вот это вот основное направление, которое происходит. Ну, а тем не менее, вы присылаете, в пятницу существует уже достаточно большое количество треков, которые вы создали, получили плюсики, то есть это одобрение слушательской аудитории. Мы с Дашей абсолютно честные люди, и я вам потом скажу свою реакцию, потому что вначале это будет нечестно. Мы сейчас представим песню, запустим ее в эфир, и вы начнете голосовать. У нас в Телеграме душевное радио-чат. Вот там вы можете нажать. Либо зашло, либо не зашло. Других критериев не предусмотрено, и это правильно. По музыке мы с вами действуем именно таким образом. Ты же будешь честна и не боишься.
3: Я честна.
2: Да, и не боишься, что он тебя поймает где-то в углу и скажет: дай телефон, Утюжников, дай телефон.
3: Не, я вообще эту рубрику отменила.
2: Да?
3: Ну да.
2: Придумаем что-нибудь новое взамен. Отменила бы она. Итак, сегодня у нас Леха, но вот именно так он у нас в Телеграме. И трек прям с ремастером. Вообще, тут так написано. Ремастер номер один. Видимо, есть еще ремастеринг номер 2, 3, 8, 15.
3: А есть где-то, видимо, есть мастер. Правильно?
2: Вот взяли, а между прочим, может, песня хороша. Встречаем. «Не бойся, я с тобой» называется песня. Слушаем.
1: Патриссимо шоу, Патриссимо шоу, Патриссимо шоу. Утро будет.
4: Ты со мной, ничего мне больше не надо.
5: Ты со мной. И никого на свете.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов Могилев-Лифтмаша с 60-летием со дня основания предприятия. Глава государства отметил, что за прошедший период завод стал одним из флагманов отечественного машиностроения и завоевал лидерские позиции не только в Беларуси, но и на пространстве СНГ. Вместе с тем, как подчеркнул президент, главное богатство завода – уникальный коллектив. Работникам предприятия по силам решить самые сложные задачи и реализовать амбициозные планы во имя Беларуси и ее народа. Эффективность ООН следует оценивать по конкретным результатам, включая урегулирование конфликтов. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил в интервью ТАСС, сообщает Белта. Министр считает, что сотрудникам секретариата ООН следует чаще работать непосредственно в горячих точках. Максим Рыженков также подчеркнул, что ООН должна своевременно заниматься новыми глобальными проблемами. Включая развитие искусственного интеллекта, ее работа должна соответствовать современным реалиям. Подготовка систем теплоснабжения к осенне-зимнему сезону завершена, об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики. Специалисты осуществили свыше 38 тысяч проверок электро- и теплоустановок. Все паспорта готовности зарегистрированы на 100%. Более половины этих документов были оформлены в цифровом виде через портал «Е-послуга». Отмечу, отопление включается поэтапно. Воздушный атлет прошел по канату на высоте 120 метров в Сеуле. Эстонский спортсмен и трехкратный чемпион мира по слэклайну Яан Роузе прошел по стропе длиной 160 метров, натянутой на высоте 120 метров между высотными зданиями в центре Сеула. По пути спортсмен садился на стропу, ложился на спину и даже повисал на одной руке, а затем развернулся и прошел дистанцию обратно. Новость представлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3,38, 10 юаней 4 рубля и 50 копеек, 100 российских 3,61.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет облачно без осадков. В Бресте и Гродно до 22 с плюсом, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 18. В Минске сегодня до 19 тепла и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.
3: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах ноль.

0: Привет, Беларусь! Мы группа «Блестящие».
1: 17 октября, в субботу, мы приедем к вам в Минск на душевный фестиваль.
2: Встречаемся во дворце спорта на большой танцплощадке от душевного радио.
0: В программе будут только любимые песни, хорошее настроение и танцы от души. Мы будем вас ждать!
3: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
4: Понеслась.
5: Бодриссимо!
4: Шоу!
3: Будем больше.

0: пробудь здесь на волне душевного радио, и мы сейчас будем выносить вердикт. Ну, конечно, смелый человече, можно сказать, музыкальный камикадзе. Алексей с нами на связи. Леш, доброе утро.
1: Доброе.
0: Ну, я не знаю, насколько оно будет добрым, да, потому что, ну, ты тоже у нас же сейчас в телеге. Это вот Леха-Леха, он написал при помощи искусственного интеллекта, записал песню «Не бойся, я с тобой». Кому песня вообще посвящена? Половине? Ну, вот что-то вы маме написали, маме, да?
1: Нет, это из песни Павла Воли когда-то, главное, чтобы эта песня нравилась твоей маме. Я жене написал песню.
0: А, это для жены. Я понял, потому что я испугался, думаю, написал человек для мамы. Смотрите, Леш, ну давайте напомним вначале, да, вы побудьте на линии, трубочку пока не кладем. Я все-таки дам возможность людям еще раз напомнить об этом музыкальном произведении. У нас идет голосование в Телеграме, душевное радио, чат. Именно там вы сможете, ну, как-то выразить свое мнение по поводу этой песни. Ну, кусочек тут буквально 25 секунд. Я не от...

0: Ну, вот такая вот песня, немножко припева. Алексей, ну, судя по тому, значит, плюсы. Я ж могу говорить откровенно, да, Леша?
1: Конечно.
0: А плюсы? Чувствуется, что умеете пользоваться, значит, нейронкой, потому что и многоголосие, и там вот и то, и красиво, и что-то еще. Ну, можно честно вот меня? Вообще, для меня песня является хитом, когда после одного прослушивания я могу что-то из нее повторить. Но вот из вашей песни, ну, уже, точнее, из твоей, вообще ничего повторить не могу. Ну, вот я ее не запомнил. И вот совет, наверное, и тебе дать, потому что ты точно будешь творить, да, в нейронке. Все-таки хит — это долго. Хит — это надо поискать. И хит, я не знаю, насколько можно управлять. Ты в Суно пишешь или где?
1: Да, в Суно.
0: В Суно, да? Хит — это да. Все-таки надо поискать какую-то музыкальную гармонию, какие-то музыкальные находки. Ну, песня достаточно крепкая такая. Ну, не обижайся, мне конкретно не зашло. Я же имею право сейчас говорить свое мнение, правильно?
1: Конечно.
0: Вот, ну, понятное дело, что тут сейчас вот полетит тебе плюс, потому что так мило для супруги. Но посыл-то понятен. Но мы говорим непосредственно о самом музыкальном произведении. Леш, ну и что скажешь по этому поводу? Ну, ты точно, наверное, не расстроился, да? Потому что творишь ты много.
1: Будем работать.
0: Да, ну вот на настоящий момент перевес всего лишь в один голос зашло. 51% людей проголосовало. И 49% проголосовало не зашло. Ну и плюс ко всему 100 голосов тоже песня не набирает. Ну, может быть, просто потому, что она прозвучала на волне душевного радио. А она все-таки более современная, да? Ну, ты понимаешь, оно так, в таких современных тенденциях. Вот сейчас вот 50 на 50. Зашло, не зашло. Леш, можешь что-то сказать, пожелать, но, к сожалению, твоя песня, ну, прозвучала, и прозвучала, и хорошо. Ну, на этом, наверное, все.
1: Ну, я этому и рад. Слава Богу.
0: Че, с женой поссорился, что ли, или что? Ладно, Леш, пока-пока. Удачи тебе, да, бай. Ну вот, ребята, вот так вот происходит. А вообще вот совет всем тем. Вы очень много присылаете. Во-первых, Рик, вам совет. Вы каждую пятницу нам что-то присылаете. Еще раз напомню, что одна единственная песня один-единственный раз может оказаться в нашей базе. Поэтому если вы много творите в нейронке, пожалуйста, будьте внимательны и разборчивы. Потому что у вас будет одна единственная попытка, поэтому выберите из всего только одно. Потому что, Рик, я уже минимум два ваших трека, я вот не уследил, нашел, а вы мне еще и третий прислали. Не-не-не, так не пойдет. Засилье одного и того же автора у нас точно не будет. Ну и совет всем тем, кто пишет музыку. Ребята, старайтесь создавать хиты. Старайтесь сделать так, чтобы музыка реально цепляла. Чтобы слова тоже цепляли. Понятно, что все в нас горит, когда мы пишем там родным людям, родине там и так далее. Это все ясно и понятно. Но мы же с вами создаем песню для многократного прослушивания, правильно? Поэтому, ну, вот такой вот общий совет из общего наблюдения, потому что много присылаете, но, если честно, вот выбирая, с трудом мы находим то, что действительно можно поставить в эфир, то, что люди захотят слышать еще раз. Вы же знаете, я человек откровенный. Создание хита — это очень такой долгий, очень кропотливый процесс, да? Это вот какие-то звуки, подбор, подбор какого-то нового музыкального, возможно, звучания. Это творчество. Это муки творчества. Вот я советую всем именно так подходить к этому делу, и тогда действительно люди будут хвататься за ваши песни и слушать их с удовольствием. Да? Договорились? Ну, на сегодня, увы и ах, Леха не проходит с песней, не бойся. Я с тобой, но ничего страшного. Неудача — это опыт и возможность создать что-то лучшее.
2: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
3: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

Бытовую технику и постельное белье покупают на Емол. Стиральная машина «Атлант» 929 рублей. Двухспальная постельная из «Поплина» 89,99. Акция действует по 4 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу. Утро будет. Утка Фаст Ньюс.
1: Побежали по Утка Фаст Ньюс. Я вот только сейчас понял, что названием рубрики «Утка» я как-то спровоцировал более... Ну, что ли, мощное прослушивание данной рубрики медицинскими работниками, да? Ну, утка почему? Это не та, которая белая под кроватью, это та, которая пролетела и забыли. А, что творится в мире? Вот такая вот новость. Девушка, которая встречается с кавалером всего 8 месяцев. А я вот, кстати, что-то задумался сейчас. Вот 8 месяцев встреч с кем-то. Это вообще много, мало? Уже пора детей как-то называть или все-таки дальше? Вот интересно. Ну ладно. В новости написано. Всего 8 месяцев. Удивилась. А вот тут я вообще в шоке. Когда он озвучил, какой подарок хотел бы получить на день рождения. Нормальный мужик. В кавычки беру. Жителю Тайваня хочется iPhone 18 Pro. Это мужик. И хотя его дама неплохо зарабатывает и, в принципе, может позволить себе такую покупку, кое-что ее смущает. На ее день рождения бойфренд угостил ее ужином в ресторане, потратив в 10-15 раз меньше денег, чем стоит затребованный, внимание, отношения, 8 месяцев, мужчина. Он требует подарок от девушки. Нормально? Девушка в раздумьях, хотя пользователи интернета советуют ей не думать, просто отказать бойфренду. Что значит отказать? Выбросить его в окно. Пусть такая другая его подбирает, слышите? Вот это вот современный мир. Когда отношения длятся меньше года, как-то неприлично требовать настолько дорогие подарки. Но я вспоминаю собственную жизнь. 54, да, скоро юбилей. Через полгода. Что-то я вообще не помню, чтобы я какой-то подарок у кого-то требовал. Да я... Ну, ладно, девушка, ты же у жены никогда ничего не требовал. Сам себе там тихонечко лодку с мотором покупал, да? А, впрочем, дама быстро удалила из соцсетей свой пост, так что любопытные комментаторы так и не узнали, чем все закончилось. Нет, вы представляете, 8 месяцев. Дорогая, у меня день рождения. Я хочу себе 18 Pro. Это вот сейчас так можно? Да? Ой-ой-ой.
0: Утка Fast News.
1: Нормалек, да? Девочки, вот мой вам совет вообще. Особенно, я точно знаю, что мы мультивозрастная радиостанция. Нас слушают все от мала до велика. Я имею в виду и возраст, и рост, и вес. И вот точно, девочки, если такое вот в ваших отношениях случилось, ребят, бегите. Ой, девочки, бегите. Бегите, бросайте, блокируйте. Потому что дальше будет хуже, да? Он должен там приходить. Смотри, я тут шел, пошел за хлебом, а купил тебе Мазерати с бантиком. Вот так должно быть. Никак по-другому. Девочки, послушайте старого опытного солдата. Дальше. А вот тут мило. Вот тут очень мило. Черепаха по кличке Лард. Черепаха, ну, настоящая, большая. Не сиделась у себя дома в Литл Гоне. Это Колорадо, США. Она захотела приключений. Но черепахам тоже иногда хочется приключений. И Лард отправилась в путешествие. При этом явно не желая никуда торопиться, покинувшая дом черепаха поползла по улице навстречу новым впечатлениям. Ай, как звучит. И хозяйке, конечно же, не составило труда догнать питомицу, совершившую такой медленный побег в истории. Ну вот беда. Лард весит 45 килограммов. Вот такая черепашка. И владелица не смогла ни поднять ее, ни даже просто развернуть, чтобы беглянка поползла обратно домой. Оставалось лишь уговаривать возвратиться, но это не работало. Ой, интересно. А, ну, это я сейчас брошу скриншот такой. Это человек, уговаривающий 45-килограммовую черепаху. Лара, вернись домой. Лара, вернись домой. Да, она как... Слушай, это танк 45-килограммовый. Ну и что? Пришлось вызвать полицейских, которые, объединив усилия, отнесли черепаху в родной дом. Ну, она уползла там метров на 500, по-моему, за 5 лет. Прекрасный пример погони, во время которой не пришлось вообще ни за кем гоняться и даже, я так предполагаю, не сбить ни одного дыхания. Вообще, по сути, побег черепах, это, конечно, звучит как веселая история такая, с улыбкой, очень нежно. Бегущая черепаха, да? И ты такой сидишь и стареешь рядом с ней, пока она проползет еще хотя бы полметра. Но прикольно и очень мило, и славно, что 45 килограммов вот это вот панциря и всего остального все-таки вернулась домой, откуда недалеко уползла.
0: Ну-ка, фаст-ню!
1: Черепаший побег, мам дорогая. Так, ну и третья новость традиционная. Это чем-то вам помочь. Я очень знаю, что девочки любят фотографироваться. Осень же, ну, получается такая, да, достаточно серая погода. Вот на следующей неделе у нас все это обещает. А у меня отопление включили. И надеюсь, у вас тоже классно, жарко вообще. Так вот, девчонки, хочу вам посоветовать, если вы хотите какую-то очень красивую фотосессию, но все-таки оттенить вот эту осеннюю серость, возьмите с собой яркий зонт какой-нибудь, а лучше разноцветный. Стоит вообще копейки, там на разных этих маркет-штуках. Он не только защитит от дождя, но и добавит яркости в фотографии, придавая им эффектный вид. И у меня есть как внутреннее видение такое вот. И действительно прикольно, среди желтой листвы, уже там нет солнца, и вы с ярким зонтиком на фотографии. По-моему, респект и уважуха, кто придумал вот это простое, но очень яркое решение.

осень в ритме «Хайер». В пятом элементе только до 5 октября. Техника «Хайер» со скидками до 40%. Выбирайте по выгодной цене. Пылесос, аэрогриль, отпариватель и многое другое. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Помогаем!

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во времени.

0: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136. Белагропромбанк.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Вот бодрость-то это она вообще самая настоящая. По пятницам я всех приветствую на волне самого душевного радио. Давайте знакомиться, с кем слышимся впервые. А таких как-то очень прям много сегодня и знакомятся, и к нам в Телеграм приходят. В телеге у нас замечательная команда, очень добрая, открытая, искренне, всегда помогут, поздравят, накормят, ну и все остальное. Добро пожаловать к нам в душевный радиочат. Ну, вы знаете, в пятницу всегда очень важна ваша уже прям вот, ну, настоящая поддержка любого радиоведущего. Вы, кстати, можете это все в течение всего дня практиковать, потому что когда мы видим ваши улыбающиеся лица, поднимающиеся руки вверх, улыбающие, там, машущие нам, да, и так далее, мы очень вдохновляемся, нам не хватает, честно скажу, этого. Поэтому вот пятница, она такая, взаимный обмен энергетикой. Итак, ребята, это селфи вас улыбающихся и те, как машущих мне, там, какие-то, может быть, там, бодрите машу вон, ну, и на листике. Ну, что-нибудь в этом роде напишите, такое, креативная фотография от вас с улыбкой, с поддержкой любимых ведущих и, надеюсь, любимой радиостанции. Ну, я все откомментирую, побучкую тут, да, в микрофон, изображая из себя таркана. Душевный радиочат мы в Телеграме. Пришлите свое селфи, где вы улыбаетесь, где вам хорошо под звуки волны душевного радио. Будем благодарны.

автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00. Душевное радио. Слушай свое.

0: приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Душевное радио. Слушай свободу.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко подписал указ о приеме в гражданство Беларуси 297 человек, включая 20 несовершеннолетних. Люди, получившие гражданство, прибыли из 28 государств. Новые граждане Беларуси работают в сельском хозяйстве, сфере услуг, торговли, здравоохранении и образовании. Одновременно глава государства отклонил заявление о приеме в гражданство ряда лиц, совершивших административные правонарушения и уголовные преступления. Беларусь и Россия подготовили комплекс мер по углублению интеграции на ближайшие 3 года. Об этом накануне заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета министров союзного государства, передает Белта. Он подчеркнул, что по поручению глав государств продолжается системная работа по формированию общего социально-экономического, научно-технологического и культурно-гуманитарного пространства союзного государства. Отдельное внимание уделяется молодежи. В Минске на некоторых участках дорог будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщили Белта в МВД. Изменения будут сегодня до 18.00 по проспектам Машерова, Победителей и Независимости, а также улицам Янки-Купалы и Сторожевской. В ГАИ призвали жителей и гостей столицы учитывать эту информацию. В Индии сделали теннисный корт из 93 ковров ручной работы. Проект придумали к Уимблдону, самому престижному международному теннисному турниру. Вместо травы постелили персидские ковры и традиционные дорожки. Разметку сделали из белой шерсти, а сетку тоже сплели вручную. Играть позвали профессиональных теннисистов. И к новостям компании. Вкусные блюда и хорошие цены – то, что нужно. Суши, пицца, пончики, шашлыки, шаурма со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Ищи на Сливки Бай. Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь приглашает на горячий и сытный обед, суп, второе, напиток, все, что нужно для хорошего обеденного перерыва. Ждем вас по адресу улица Октябрьская, 5, по будням с 12 до 16.00. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3,38, 10 юаней 4 рубля и 50 копеек, 100 российских 3,61.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра, сегодня в стране облачно, без осадков. В Бресте и Гродно до 22 с плюсом, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 18. В Минске сегодня без осадков и плюс 19. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: тёртым юмором и 3 часа запекаем на душевной волне.
1: И чё это?
2: Бодриссимо! Шоу-йоу! Бодриссимо! Йоу-шоу!
0: Веселее ехать на работу! Бодриссимо!
2: Шоу-йоу!
0: Бодриссимо!
2: Йоу-шоу!
1: Готов к любому повороту!
3: Утро будет!
4: Все верно, утро будет, и мне кажется, что любая пятница проходит в ритме бамба-лейло. Именно так мы ходим за кофе. Именно в таком ритме мы двигаемся в сторону обеда, а он же уже не за горами, какой не за горами, 10:14 белорусской столицы. Вы верно настроены, либо через радиоприемники, либо через интернет-вещатели. Все правильно. Волна душевного радио по своей сути, по своей музыке и по человеческому отношению к каждому из вас. Я искренне приветствую всех, кто на видеотрансляции. У нас как-то достаточно много. Я прям голову потрогал, голова не побрита, но это, наверное, меня же снимает камера издалека, наверное, не видать, да? Меня зовут Дмитрий Санкович, я следую за вами, за вашим настроением еще в течение 45 минут. После этого меня на волне сменит Ольга Шебека, тоже мало не покажется, да? Ну а вечерком встречаемся, напоминаю всем, что все у нас по плану. Мы встречаемся на нашей с вами любимой танцплощадке. Я буквально после того, как погаснет лампа финального моего выхода, в эфир сразу ринусь за другой компьютер, и там буду собирать очередной авторский плейлист для того, чтобы вы могли отлично закончить эту пятницу. Не забываем, ставим напоминалки. Ну а этот час мы общаемся при помощи нашего телеграм-сообщества. Душевный радиочат мы называемся. Вы мне свои вдохновляющие селфи присылаете, и мне очень приятно. Вычеркиваем Диму, который вот первый прислал. Дим, ну у тебя такое лицо... Я надеюсь, что у тебя будет лицо веселее, когда ты будешь где-нибудь со мной прощаться. Потому что, ну, вот в данный момент жить как-то расхотелось. Я не капризничаю, я анализирую. Привет, большой Дим, не обижайся. Ну, ты же знаешь, у меня отсутствует чувство юмора. Так, Александр, ну а что удалили фотку-то? При помощи нейронки сделанной. Мне было приятно. Мне там душевное радио привет передавало. И прям было фантастически здорово. Спасибо, Саня. Вдохновил Надежда. Ну, я так понимаю, Надя за мной следит и в ТикТоке. И здесь душевное радио, синее сердце. А синее оно почему? Потому что выходные были, да? 105.7 в Минске нас слушает тоже. Вот это очень здорово. Надь, спасибо огромное. Мы тоже нуждаемся в подзарядке и в вашем тепле. Поэтому помогите нам снова перезарядиться. По пятницам у нас это все проходит. Сфотографируйтесь с улыбкой, с каким-нибудь взмахом руки. Может, где-то на фоне, где-то какое-то душевное радио или Бодриссимо шоу, какая-то надпись. Ну, в общем, потворите трошки, реально вдохновляет. Прям-то хорошо-хорошо становится. Или это от кофе? Или это от витаминов? Ну, в общем, в любом случае, хорошо.
5: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
6: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
7: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: достаточно большое количество прикольных фотографий. Ребят, спасибо. Особый привет. Ну, видимо, Андрей наслушался мои новости про убегающую черепаху. Ну, прикольно. Ну, похоже, знаешь что, Андрей, спасибо большое, реально клево. Но ты либо на убегающую черепаху, либо на усовершенствованного Карлсона вот похож. Всем слушателям душевного радио поток душевного настроения, позитива. Клевый чел, да. О, стиляга, Олег. Дуб зачет. Я имею в виду сзади, который... Улыбка спряталась под очками Терминатора. Ну, я каждый раз, когда вижу темные очки у людей на лице, я вспоминаю свою юность, такую, ой, веселую. Особенно, когда мы ездили сопровождающие в лагеря детские, там, в Анапу, там, везде, там, где вот это вот Абрау-Дюрсо, без газа, там, с четырех сторон забора, заводы. И мы, в первую очередь, да, покупали себе вот такие вот очки, чтобы никто ничего не определил. Спасибо, дружище! Приятные воспоминания нахлынули. Далее, ну вот, одухотворенный человек с прической уже почти как у меня, Вадим Чубыкин. А это вы себе ремонт делаете или кому-то? Слушай, и один, и второй вариант очень классный. Если себе, я помню, удалось мне это за 7 месяцев, по-моему, в одиночку. Я делал ремонт в своей трехкомнатной квартире сам. Ну, понятное дело, что там специфические вещи, как электрика, там вот это все нет. Это были люди, конечно, которые понимают. А вот все остальное, полы, стены, потолки, все делал сам и практически в одиночку. Вот, поэтому, ну, дружище, удачи тебе, спасибо. Вот такие вот вдохновители у меня уже есть. 10:29, 30 минут еще есть в нашем распоряжении. Хотите поддержать любимых диджеев своей улыбкой, своим приколом, чем-то еще? Отправляйте, пожалуйста, свои фотографии. Веселые, классные, пятничные. К нам в Телеграм приходите, знакомьтесь с нами. Особенно, если кто-то потерялся где-то в одиночестве. У нас тут очень хорошо. Люди просто фантастически бомбические. По-другому не скажешь.
1: Если долг, то супружеский. Если радио, то душевное.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Карамелька? Да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Душевное радио.

0: Ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Ну, ща, еще раз.
4: Патриссимо шоу, Патриссимо шоу, Патриссимо шоу.
0: Плачу. Ребят, ну реально вдохновили. Спасибо большое. Вот сделайте то же самое и для Ольги Шебека, пожалуйста. Если у людей вот такие вот улыбки по звуке любимой радиостанции Душевного радио и такая движуха, сейчас расскажу. Зайдите, посмотрите. У нас в Телеграме Душевное радиочат. Ой. Во-первых, я вначале вздрогнул, что мне сфотографировали Джейсона Стэтхэма, которого увозят где-то в большом автомобиле с большим количеством навигаторов. Андрей, привет вам огромный, спасибо большое. Но я так понимаю, вы слушаете по интернету, да? Душевное радио в своем автомобиле. Я так предполагаю, что это, наверное, не Беларусь все-таки. Или Беларусь, но где вы такое солнце нашли? Хотя, подождите, выгляну. А, это нормально. В Минске солнце, может, под Минском по кольцевой где ездит. Андрей, привет большой, реально порадовали. Ну и, конечно, вы сделали мою пятницу, Владимир. Огромный привет вам и, ну, это гости наши, да, очень издалека. Ну, выглядят они, конечно, очень позитивно, хотя по видео видно, что им холодно. Вот вы только в одной каске, они даже вон там закутанные все. Ребятам огромный привет. Я так понимаю, что вы где-то слушаете Душевное радио на какой-то стройке. Я даже переслал нашей СММщице замечательной. Может быть, что-то из этого сотворим. Потому что, ну, видос, ну, очень классный получился. Ребят, хотите поднять себе настроение? Вот как вот действует волна Душевного радио. Это большая честь, что у людей вот именно такой вайб, такое вот настроение. Ой, насмешили вы меня, Володя, конечно, до слез. Тут мы все гогочим. Я даже вот перешлю немножечко ближе в Телеграм. Вот, посмотрите. Я желаю вам всем, чтобы вот как у Владимира, у его товарищей, у вас было такое же настроение в пятницу, и чтобы рядом с вами была именно волна Душевного радио. Очень здорово. Володя, ну, личный привет им передайте. Я не знаю, понимают ли они по-русски. Наверное, понимают. Ну, там, во всяком случае, определенное количество слов таких общераспространенных, да? Огромный привет ребятам, ну и хорошего вам трудового дня. Дима тут, конечно, спасибо. Да, ну, много всего. И вот возле компьютера отвлеклась Настя Фомина, тоже прислала мне легкую полуулыбку такую, мне тоже очень приятно. Ну и такой грозный, доброе утро, Виталик. Ой, ребят, поддержали. По пятницам мы всегда этот творив сотворяем. Реально помогает перейти на другой энергетический уровень. И мы тоже люди, и нам тоже нужна подпитка, и с вашей стороны в том числе. Спасибо большое. Но если что, повторите все у Оли, ей тоже будет приятно. Шебека с 12.00. Все, ребят, на этом все. Ну как, сейчас все. 8 вечера жду на танцплощадке. Ваш Санкович. До встречи.
1: Душевное радио. Радио. Слушаем любимое. Проверено.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.
2: Душевное радио. Слушай свое.
3: Всем привет!
4: С вами дуэт Лера Бернатович
3: и Артем Скороль.
4: Слушайте наши лучшие песни на волнах душевного радио.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Здравствуйте. Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе проходит в Минске с участием премьер-министра Беларуси Александра Турчина, передает Белта. Повестка дня включает 15 вопросов, в том числе в сфере торговли, промышленности, таможенного сотрудничества, финансовой политики, транспорта и логистики. Позже также пройдет заседание Евразийского межправсовета в расширенном составе. Время в пути на поезде между Минском и Москвой в будущем может сократиться до 3 часов. Все благодаря реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин, передает Белта. Протяженность трассы составит 700 километров, а скорость поездов до 400 километров в час. При строительстве будет учитываться опыт создания магистрали Москва-Санкт-Петербург. Точные сроки строительства пока не называются. До начала реализации проекта предстоит еще пройти несколько этапов. С 25 ноября детям запретят участвовать в электронных лотереях. По инициативе Генпрокуратуры внесены изменения в законодательство. Лицам до 18 лет запрещено участвовать в мгновенных лотереях онлайн. Игровой счет можно пополнить только безналичным способом. Установлен механизм отказа подросткам в оплате лотерейных ставок через банки. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколения любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3,38, 10 юаней 4 рубля и 50 копеек, 100 российских 3,61.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране без осадков. Сегодня в Бресте и Гродно до 22 с плюсом, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 18, в Минске сегодня без осадков и плюс 19. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
5: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
2: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
3: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Слушай свое.

Технику для уборки и уходовую косметику покупают на Емол. Робот-мойщик окон Домио 269 рублей. Барьерный крем Селимакс 50 мл 49,99. Акция действует по 4 октября. Подробности по номеру 771 09 91 или на сайте emol.by.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль Хайер объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
1: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.

0: you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
1: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
2: Белагропромбанк.
1: Банк родной для каждого.

Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во времени. Душевное радио. Слушай свое.

every time. I'm just a shadow of the man I used to be.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко подтвердил приверженность интеграции прежде всего на постсоветском пространстве. Такое заявление президент сделал на встрече с главами делегации участников заседания Евразийского межправительственного совета, передает Билта. Глава государства подчеркнул, что Беларусь давно определила свой путь развития и придерживается направления интеграции. В Беларуси продолжается проверка боеготовности. В соответствии с замыслом, утвержденным главой государства, все структуры военной организации проходят мониторинг выполнения задач по предназначению. На неделе внезапно был поднят один из батальонов 120-й гвардейской механизированной бригады. Гвардейцы выполняют нормативы по огневой подготовке. Основное внимание в этой проверке сотрудники Госсекретариата Совбеза уделяют подготовке офицерского состава. Наблюдая за тренировками армейцев, Александр Вольфович отметил слаженность и обученность военнослужащих. Сегодня во Дворце Республики награждают победителя конкурса «Учитель года Беларуси-2026». Финалисты прошли 10 дней испытаний. За 35 лет проведения конкурса его участниками стали более 10 тысяч педагогов. Эта площадка позволяет представить профессиональный опыт, обменяться практиками и продемонстрировать современные подходы к обучению и воспитанию детей. Ученые выяснили, как гаджеты и социальные сети влияют на развитие детей. Оказалось, что те дети, которые слишком много времени проводят за видеоиграми, сидят в соцсетях и смотрят ролики и фильмы, чаще отстают в обучении и развитии речи. К таким выводам пришли специалисты из Канады, Ирландии и США. Они проанализировали данные почти 3 миллионов детей из 64 стран. Как отметили специалисты, чрезмерное увлечение онлайн-досугом может спровоцировать появление у ребенка симптомов тревоги, депрессии, агрессии и СДВГ. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3,38, 10 юаней 4 рубля и 50 копеек, 100 российских 3,61.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно без осадков. В Бресте и Гродно до 22 с плюсом, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 18. В Минске сегодня без осадков и плюс 19. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Реклама.
1: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
2: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
3: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
4: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
5: Светофор. Великое князство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, бай.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Недушный день.
8: Пятницу даже воздух меняется к концу недели. Он уже состоит из солнца, каких-то игривых планов, азарта немножко. Но мы все с вами в большей или меньшей степени любим где-то посоревноваться, включить дух авантюризма, представить какие-то себе впечатления будущие, квест какой-то организовать. Кто-то в очередях в кино, например, хочет урвать какой-то билетик, кто-то в театральные кассы выстраивается, чтобы вот хоть на пару месяцев вперед, но организовать себе хорошее впечатление, организовывать себе жизнь, это уже удел взрослых людей. Не полагаться на случай, на авось. Мы обычно берем в свои руки свое собственное настроение и что-то для этого делаем. И что-то сделать можно в этом часе. Добавляйтесь к нам в телеграм-чат душевного радио и пишите, передавайте приветы своим тем, кто тоже ощущает пятницу, этот коктейль, хочет его допить, рабочий коктейль, передать приветы всем, кому должны, кому хочется, и ворваться в выходные с чистой совестью, с выключенными телефонами. С пятницей всех нас поздравляю. Пускай сегодня день будет приятным, солнце светит, настроение будет ого-го каким прекрасным и чудесным. Жду ваши сообщения в телеграм-чате душевного радио.
9: Душевное радио. Слушай свое.

0: Что на ужин?
1: Пюре и котлетки Петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы Петруха с булгуром Суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Мы слышали с вами только что манифест Color the World, то есть раскрасть мир. Это как-то метафора очень хорошо описывает наше состояние в пятницу. Очень хочется завернуться в радость, в любовь, избавиться от серости, от каких-то разрушающих задач. И мы уставшие, но выжившие. Все, хочется подальше мышки отложить, какие-то чатики позакрывать, заблокировать вообще себе доступ. Кстати, тоже появился недавно гаджет, который можно прикрепить с обратной стороны к телефону и запрограммировать его так. Выглядит как крышечка от какого-то напитка, такой плоский, как шайбочка. Вот, похоже на шайбочку. И его можно запрограммировать так, чтобы экранное время мы с вами тоже каким-то образом соблюдали, чтобы количество минут не перерастало в часы и в сутки. Да? Конечно, тоже очень странно. Количество минут, проведенных за экраном смартфона, да, иногда превышает количество часов в сутках. Бывает такое, засиделся в рилсиках, что поделать? Вот есть такие гаджеты, поэтому знаем, что подарить любимым, сидящим в интернете, людям, чтобы они чувствовали этот запах, этот не кофе, запах приближающейся свободы. Пятница сегодня, день, когда все рабочие чатики превращаются в не очень рабочие чатики. Дедлайны ждут уже точно до понедельника, потому что в понедельник мы вернемся отдохнувшими. И уже совсем с другой энергией вернемся к тому, что нужно делать. Сегодня за что-то браться считаю просто контрпродуктивным. Официальный. Можно манифест себе пятничный составить. У нас есть право отдыхать уже. Вот оно начинается с обеда. И можно поспать, можно что-то себе вкусное приготовить, организовать и думать уже не как взрослый серьезный человек, а добавить в свою жизнь немножечко хаоса, да, можно побыть таким неидеальным, шумным, веселым или просто очень-очень ленивым, можно, да. Поэтому провозглашаем уже эти часы и этот вечер зоной свободной от стресса, только хорошие какие-то эмоции разрешаем себе ощущать, впитывать, проецировать на этот мир с пятницей. Всех-всех поздравляю, и вы уже написали, кого с чем сегодня, 2 октября, вы хотите поздравить. Очень красивую фотографию Мозыря прислал Виктор. Очень город просыпался. Ну, кстати, на фотографии, если вы зайдете в телеграм-чат Душевного радио, вы Мозырь вообще-то не узнаете. Это какой-то океан, побережье. Вот говорят, в Беларуси нет своего моря. Вы посмотрите на эту фотографию. Потому что туман превратился до горизонта, застелил левую часть вот фотографии. Кажется, будто это море, это волны, причем очень красивый цвет. Как будто воды и небо перекликается. И хочется смотреть на эту красоту, любоваться. Во сколько фотографий сделано, расскажите. Очень красивая. Спасибо. Привет Елизавете Куриенко, передает Алексей. Пусть рыбалка ей сегодня принесет море удовольствия. А мы уже знаем, что ж, уметь на рыбалке можно и нужно. Рыбка это не слышит, поэтому душевное радио громче, Елизавета, и пускай клюет.
0: Если творить, то добро. Если радио, то душевное.

0: freeze your soul.
1: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Я как человек любопытный очень люблю наблюдать за людьми в час пик. Вообще, когда много людей вокруг, я люблю смотреть, внимательно разглядывать, что они думают представлять. Потому что, ну вот оно красиво, загораются огни вечерами в городах. Тихонечко или шустро куда-то люди спешат. И потоки машин тоже. Сотни, тысячи историй у людей за неделю накопилось. Я вечно представляю себе, что там на заднем сидении универсала, вот этого мужчины за рулем, там, наверное, и термос, и плед, и резиновые сапоги, и уже он мысленно где-то на дачке под Брасловом сейчас вот вывернет из города, выдохнет все накопившееся за неделю, и уже растопит печечку и будет слушать дождь, например. Либо мне очень нравится смотреть за ребятами, которые тянутся на вокзал с какими-то пустыми чемоданами, потому что едут домой, возвращаются, там будут блинчики, там можно побыть маленьким, ну хотя бы до вечера воскресенья, и уже в воскресенье приехать с полными сумками вкусной еды домашней и как-то дотянуть еще до следующих выходных. Ну и кофейни вдруг оживают. Люди в любую погоду выбираются пошуршать листвой на свидание. Их сезон вообще, наверное, осенью в своей прайм-эре находится. Но очень уютно, очень романтично. А что вообще можно делать на этих выходных? Интересно, во что самое такое сочное и веселое ждет нас на выходных? Ну, вообще-то в Беларуси на выходных официально будут дни объедания, дни объятий, дни уюта осеннего, потому что возвращается легендарный Тбилисоба в Минск, легендарная, после долгого перерыва. Будет грузинский праздник урожая у Дворца спорта. Октоберфест в Литбир-дворе тоже будет. Кактусомания в Ботаническом саду для тех, кто хочет эстетики без суеты. Pets Friends Party тоже, но это только в Минске, да. А что еще по нашим городам? Интересно, вы смотрите афиши своих городов, точно что-то для себя подберете обязательно. Но если хочется расширить горизонты, то в первые выходные октября нашу планету накроет волна света и музыки. В Южной Корее фестиваль фейерверков. А как вам вариант такой? Посмотреть на шоу под музыку над рекой Ханган. Миллионы огней. И обещают невероятный масштаб. Можно туда отправиться. В Молдову. День вина в Кишиневе. Ну, кажется, едем. Все. А фестиваль сельди в Хельсинки тоже в Финляндии. Отправляемся. Стартует в это воскресенье 4 октября на рыночной площади. Это я так говорю, чтобы не потерялись. Да? Вдруг много всего интересного. Но как бы не планировали провести вечер пятницы и выходные, пускай выходные, правда, принесут долгожданный перезапуск. И чтобы поскорее уже ощутить атмосферу выходных, мы в этом и в следующем чате делимся с вами приветами. Пишите, отправляйте их в телеграм-чат Душевного радио, и скоро их услышит вся страна.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко призывает страны Евразийского экономического союза сохранять приверженность общему рынку, значительная часть которого составляет российский рынок. Об этом президент заявил на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета, передает Билта. Говоря о Беларуси, Александр Лукашенко обратил внимание, что страна еще с советских времен сохранила и развивала многие отрасли. В том числе поэтому хорошо развиваются такие сферы, как машиностроение и сельское хозяйство. Белорусские авиаконструкторы представили новинки на второй международной промышленной выставке «Иннопром Беларусь» в Минске. Первая из них – специализированный сельскохозяйственный беспилотник. Он способен эффективно работать в труднодоступных и болотистых местах, проводя обработку полей и заболоченной местности. Второй – легкий летательный аппарат. Новая техника уже нашла широкое применение на отечественном рынке. РИК сменяет правила репетиционного тестирования. С октября РТ выходит на новый уровень. Соглашение со столичными библиотеками уже подписано. Откроются 14 дополнительных площадок. Регистрация на первый модуль стартует 9 октября. Тогда же заработают и личные кабинеты. Первый этап продлится до конца декабря, второй охватит январь-февраль, третий – март-апрель. С 15 октября начнут работу все пункты проведения. Стоимость первого модуля – 14,5 рублей. Главная новинка – пробный экзамен смогут сдать и родители. В Дзержинске приготовили гигантский глазированный сырок весом 100 килограммов. Десерт «Дубайская ночь» привезли на областные дожинки слуцкие сыроделы. Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко отрезал кусок весом около 20 килограммов. Внутри была фисташковая паста, а попробовать гигантский сырок мог любой желающий. Обычная версия десерта уже продается в магазинах. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3,38, 10 юаней 4 рубля и 50 копеек, 100 российских 3,61.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно без осадков. В Бресте и Гродно до 22 с плюсом, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 18. В Минске без осадков и 19 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 24 октября. Могилев. Клуб на Дубровке. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, бай.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Недушный день.
5: Можно рассуждать о том, что времена меняются, и мода на развлечения тоже, кстати, не стоит на месте. Возможно, цикличность, узнаем скоро. Но вот раньше как мы отдыхали на выходных, до эпохи смартфонов и рейвов. Но на самом деле мы умели отрываться, и наши родители, и бабушки, и дедушки. Как мне бабуля рассказывала под балалайку. Они устраивали такие вечерки, такие посиделки. Все пели, все плясали под гармонь. Играли в какие-то поцелуйные игры. Вот такие бусечки друг другу передавали. Но это был такой единственный, наверное, легальный способ пофлиртовать. Догонялки и всевозможные игры. Вот в парах было все так весело, дружно. Потом как-то все трансформировалось уже в советские годы. Танцы в ДК, подживые ВИА, там уже страсти кипели, драки тоже были. Ну, а теперь, какие сейчас форматы для вечеринок уважает молодежь? Расскажу вам в мире. Мы будем так смотреть широко, потому что пространство-то сейчас такие с помощью интернета объединенные, и то, что где-то популярностью пользуется, возможно, скоро придет к нам и наоборот. Так вот, в Японии проходят, внимание, книжные рейвы. На них люди читают книги под такую диско, эмбиент музыку, то есть спокойные вечеринки. У них есть много поклонников, форматы популярны не только в Японии, но и в Южной Корее, и в Штатах. Зумеры вот умеют отрываться. Еще есть, помимо книжных таких тусовок, есть вечеринки мем-пати. Сюда приходят в костюмах любимых интернет-мемов. Каждый гость готовит какую-то, допустим, презентацию абсурдную в PowerPoint и показывает, почему там Шрек — это там редиска, например. Ну, какое-то такое вот смешное, что-то такое гомерическое. Пижамные вечеринки тоже с настольными играми пользуются популярностью во всем мире. И еще встречи в формате кадл-пати. Уже больше 20 лет в мире они существуют. Что это такое? Суть вечеринки в формате кадл-пати – восполнить нехватку тактильности, обниматься, просто друг друга обнимать, давать вот это вот тепло и разговорами развлекать, внимательными взглядами, по-хорошему, по-дружески, просто давать тактильную такую близость и поддержку. Вот оно, что бывает. Суть выходного дня вроде бы осталась прежней. Нам нужно просто переключиться, побыть в своей среде, нейтрализовать какие-то дефициты, восполнить их, да? У кого что? У кого танцы, у кого любимая пижама и сериалы, и какие-нибудь прогулки длинные со своим питомцем. Но устраиваем правильные выходные, выбираем свой формат, это точно. Это вообще отлично. И можете рассказать в телеграм-чате душевного радио прямо сейчас о том, на какой вечеринке вам удалось побывать в своей жизни, о ней просто невозможно забыть, какой формат вас когда-то впечатлил. Ну, даю вам на это вот, наверное, полчасика рассказывайте, пишите в телеграм-чат о своих невероятных приключениях вечериночных. Что вас поразило? Какие встречи, какие праздники, в каком формате вы увидели впервые и, может, и хотели бы развидеть, но нет такой возможности? Или, наоборот, впечатлились, и теперь все вечеринки проходят у вас в таком направлении. Пишите, и в конце этого часа разыграем 10 промокодов на сайт Sliv. Бай. Жду истории.
3: Душевное радио. Слушай свои.

автотовары и матрасы покупают на Емол. Зимняя резина Белшина R16 123 рубля. Ортопедический матрас Вегас 251 рубль. Акция действует по 4 октября. Подробности по номеру 771 09 91 или на сайте emol.by.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Жизнь штука очень быстрая. Еще недавно нашим главным девизом по жизни мог быть вот такой ночной рандеву на каком-нибудь бульваре, допустим, Рос. Наглаживали брюки, бананы. Да, и думали, что эта ночь никогда не кончится. Но вот моргнули, кажется, один раз моргнули. Реально, просто раз зажмурились. И вот уже телефон вчера много у кого разрывался от открыточек в Viber. Открываем эти открыточки, а там что? Там гифки блестящие с котиками. И с надписью «С днем пожилых людей». Такое рандеву. Тут уже главный маршрут до терапевта, до аптеки. Желательно до захода солнца, потому что в темноте зрение уже не то. Суставы крутит. Ну да, и такие ощущения словили уже Фред и Александр, их коллектив с опозданием. С опозданием, но все-таки поздравляет с Международным днем пожилых людей. Вот, главных аксакалов. Вот так написали в телеграм-чат. Пришло поздравление от ООО «Металл» и от Андрея лично. На вас и вашем огромном опыте держится коллектив, уважаемые Фред, бригада Александра, да? И что я еще хочу вам сказать, между прочим, желают вам чего? Чтобы спина не хрустела при попытке встать со стула, чтобы коленки предсказывали только хорошую погоду и премию.

историю и память не подводила. Вы такой настоящий песочек коллектива, но песочек золотой. Спасибо, что делитесь мудростью с прошедшим вас праздником. Поздравляет ребята. Ну и сегодня еще Тамара поздравляет свою Елену Старовойтову с пятницей. Хорошего настроения желает. Пускай мечты сегодня осуществляться. Ну а чтобы они осуществились, нужно их хорошенечко придумать. И это работает. Это правда работает. Вот что мы хотим увидеть, оно иногда так и получается. Вот буквально недавно Елена и Тамара, и вообще всем рассказываю, буквально недавно мы замерзали дома от холодных ночей, от уже промерзших окон, тянуло таким морозным воздухом. Ну, естественно, мы уже привыкли немножко к такому климату дома, уже утеплялись. И одной мыслью было: ой, пускай вы уже наконец-то пустили отопление. Вот в тот же день, ближе к вечеру, батареи раскаленные, мне уже очень жарко, уже все окна открыты. Давайте отопление пускай станет чуть-чуть похолоднее, либо еще вообще рано, давайте попозже. Вот буквально в тот же момент, когда я этого захотела, тот день отопление у нас включили. Понятно, что это были пробы, но совпадает же. Поэтому я очень хочу, чтобы мы сформулировали четко, чего нам хочется, не стесняясь, мечтали, и пускай Вселенная удивляется нашей фантазии, пускай немножечко находится в состоянии шока, но делает все, что мы захотим. Главное правильно сформулировать.

0: Невероятные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Недушный день.
1: Очень хорошо научились усложнять все в нашей жизни. Как-то раньше, уставали, поспать могли. Правда, в обед до сих пор кто-то даже практикует такую тактику, очень, на мой взгляд, полезную. Если вдруг какое-то ощущение себя потерялось, очень сложно живется. Правда, не понимаем, чего нам хочется, как мы хотим провести это время, чего бы очень-очень сильно хотелось себе организовать на выходных и с кем увидеться. И вот это вот большое чувство депрессии, это болото, в которое осенью из-за недостатка света, из-за недостатка сна, возможно, мы входим. Из него, на самом деле, можно хорошенечко так выбраться, самому себе стать человеком, поднимающим себя за чубчик, вытащить из такого полудепрессивного состояния себя можно. И многие сейчас прибегают к помощи каких-то очень просветленных людей, которые точно знают, что надо меньше есть, больше двигаться, нормально спать, тратить меньше, чем зарабатываешь. И вот это все они транслируют под видом. Это уже простые истины, которые мы все с вами хорошо знаем. Но эти истины многие люди в интернете транслируют, переводя на каком-то красивом фоне, с хорошо выставленным светом, обязательно возле какого-то растения красивого, да, вот мы уже видим эти кадры, как люди, и вот таким людям мы как будто хотим поверить, потому что если просто взрослому человеку сказать фразу «тебе, наверное, нужно поспать, ты устал», никто не поверит, а когда ее красиво упаковать в «тебе нужна перезагрузка ресурсного потенциала», вот сразу хочется этот ресурсный потенциал взять и красивенько так перезагрузить. Но на самом деле все просто. И для того, чтобы отдохнуть, не нужно понимать свой хронотип, налаживать какие-то вечерние ритуалы, обязательно подышать лавандой, сделать маску, и попарить ножки и улечься на каком-то обязательно очень твердом матрасе и одеяло с эффектом объятий приобрести, потому что именно на нем или именно на какой-то подушке-булочке, которая впитывает положение нашей головы, именно в этом положении мы увидим лучшие сны. Вот только в таком стечении обстоятельств все случится, и мы сможем хорошенечко отдохнуть. И вы вспомните, в каких местах мы с вами не засыпали, в каких обстоятельствах не чувствовали себя абсолютно счастливыми. Помню, тоже в путешествиях обычно, да, это происходит. Столько впечатлений, усталость уже от них, но она вырывается уже даже из глаз, уже кончики волос устали поглощать всю эту красоту. Прекрасно, мы спим в машине, в каком-то спальном мешке и чувствуем, что вот она, жизнь. Поэтому усложнять не обязательно. Не обязательно бутылка должна напоминать, что нам, или какой-то еще умный гаджет, что нам нужно выпить воды, какие-то умные часы не обязательно должны сообщать, что мы хорошо погуляли, молодцы, это новое достижение. Мне кажется, к таким простым истинам можно самостоятельно прийти, не усложнять. Предлагаю в эту пятницу.
0: Душевное радио. Классика хитов. Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, газовая варочная панель Midea с мощной ВОК-конфоркой всего за 792 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.

0: «Привет в обед» на душевном радио
1: с Ольгой Шибеко.
2: Накануне Дня Учителя обычно соцсети заливаются официальными поздравлениями. Уже в разнообразных импровизациях люди пытаются выразить своим учителям что-то, вот, что в душе у них осталось спустя годы, спустя десятилетия, а то и несколько десятилетий. Конечно же, учителя и свежим мелом пахнут, и тетрадями, и булочками, и столовой. Вот раньше, тоже можем мы поговорить вот раньше, и в воспоминаниях это не какие-то строгие взрослые, да, которые домашку проверяли, а люди с большим-большим сердцем. Учителя начальных классов особенно, они могли и раньше, и сейчас успокоить класс только взглядом, да, тоже такая суперспособность. Другие с теплотой вспоминают тех самых учителей от Бога, которые видели в детях лучшее, не просто оценку в журнале. Есть наверняка потрясающие истории у вас, связанные с вашими первыми учителями, самыми любимыми педагогами. Тоже можете написать в телеграм-чат. В следующем часе почитаем, какие у вас они были, кому приветы можете, хотите передать. Это все можно сделать, потому что вот открываем мы этот ящичек. Наталья желает коллективу Гомельского государственного педагогического колледжа имени Выгодского всего лучшего, здоровья, успехов, терпения. Поздравляет с наступающим профессиональным праздником и очень-очень просила, ну вот, на всю страну через душевное радио, потому что слушают они коллектива, поздравить, чтобы всем-всем было тепло, и выходные предстоящие мы входили вот с ощущением того, что на выходных что-то будет хорошее у нас впереди. Но это уже учитель сегодня, он не просто педагог. По статистике в Беларуси 98 тысяч учителей, и почти 90% это женщины. Женская специальность. И вот и женщины почему справляются? Потому что это такая многозадачная работа, такое призвание, которое, конечно, должно очень хорошо оплачиваться. Там и электронные дневники. Раньше можно было хоть что-то скрыть, да, ребенку от родителей, а теперь все, все вот так вот уничтожает. Детские секреты нынче уничтожены. Сейчас у ребенка нет шансов ни одних. Но электронный дневник – это цветочки по сравнению с чатами родительскими. Это же вообще легальное орудие психологических пыток, потому что учитель современный должен обладать выдержкой какого-то монаха буддийского, чтобы отвечать спокойно на все сообщения. Поэтому накануне праздника хочется всем пожелать, чтобы журналы электронные не подвисали, в родительских чатах были только адекватные сообщения, и они заканчивались после 6 вечера, чтобы на уроках дар речи от восторга дети теряли, а нет страха. Спасибо огромное всем учителям. Давайте поаплодируем нашим педагогам за их тепло и колоссальное терпение. С наступающим праздником! Пишите и вы кого еще сегодня будем поздравлять, и в конце следующего часа кому-то из вас, авторы сообщений, подарю 10 промокодов на сайт «Сливки Бай».

0: в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Беларусь всегда будет привержена общему курсу с Россией. Об этом заявил президент на встрече с главами делегаций участников заседания Евразийского межправительственного совета. Как передают Белта, Александр Лукашенко подчеркнул, что в разговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным открыто об этом заявлял. Белорусский лидер напомнил, что еще в первые дни конфликта в Украине прямо заявил о том, что Беларусь никогда не позволит стрелять в спину России. В Москве открылся новый железнодорожный вокзал на белорусском направлении. Он получил название «Москва-Сити». Вокзал возведен на месте устаревшей железнодорожной станции. Основная его часть уже готова обеспечить пересадку около 100 тысяч пассажиров в сутки. Станция появилась в расписании уже, по крайней мере, 3 скоростных ласточек по маршруту Москва-Минск. В сезон сбора ягод и грибов растет количество обращений о пропаже людей в лесах. В МВД подчеркивают, каждый такой случай риска для жизни. В основном теряются пожилые люди, старше 70 лет, которые живут в деревне или поселке. Если ваш знакомый ушел в лес и не вернулся, сразу же звоните в милицию. В Министерстве внутренних дел обращают внимание, самостоятельные поиски опасны, ведь можно потеряться также. Американские ученые из Массачусетского университета провели исследование и определили самых громких птиц на планете. Оказалось, что гологорлый звонарь и красноногая сириема способны издавать звуки громкостью свыше 120 дБ. Ближайшим сравнимым примером из привычных шумов стал бы перфоратор. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3 рубля 38 копеек, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 61 копейка.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта Погода.бай, завтра в стране будет переменная облачность без осадков. Ночью плюс 1,9, по юго-востоку заморозки до минус 3, а днем в Бресте 20-22, в Гродно 19-21, в Гомеле 17-19, в Витебске и Могилеве 16-18 с плюсом, в Минске без осадков и 17-19 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибеко.

0: что, Беларусь, встречай, Мафик на связи. Осенью мы с вами увидимся в Минске. 16 октября я выступлю во Дворце спорта на душевном фестивале в концерте «Звездный шансон». Я выйду на сцену, чтобы спеть для вас свои жизненные и честные песни. Берите друзей и близких, настраивайтесь на правильный лад и приходите на концерт. Обнял каждого. Очень жду нашей встречи.
1: Слушай, любимая, проверенная.

0: Недушный день.
1: Хочется, чтобы нас все правильно понимали. Бывает, несешь какую-то мысль, и она будто на ходу теряется. Но потому что, ну, не бывает такого, чтобы у людей был и один знак зодиака, и один культурный контекст, и один жизненный опыт, и одни ценности. Все декодируют информацию по-своему, исходя из огромного-огромного количества факторов. Но мне кажется, пятница, она вот как будто не бывает плохих ассоциаций с этим словом, с этим днем недели. Всех поздравляю с тем, что очень-очень скоро у нас с вами наступят выходные, и мы уже можем даже себе немножко поаплодировать. Мы это сделали, мы на правильном пути. Приближаемся по чуть-чуть к вечеру, и вот уже второй час дня. Вот так вот, в принципе, хорошо начался с музыкой. Мы его начали, музыку обязательно и продолжим, но еще в этом часе будем приветами делиться и поздравлениями. Пишите в телеграм-чат Душевного радио. Все очень просто. Заходите в телеграм, набираете там Душевное радио, ищите чат с тремя алыми сердечками. Добавляйтесь и пишите, кого и с чем сегодня 2 октября будем поздравлять. Скоро столько хороших праздников на выходных этих в том числе, поэтому вспоминайте еще, каких учителей нужно обязательно назвать самых-самых главных в вашей жизни, самых приятных. Кто достоин прозвучать на Душевном радио, всем передадим большущие приветы и слова благодарности в этом часе. И в конце этого часа кто-то из вас получит 10 промокодов на сайт Сливки Бай просто за сообщение. Пишите.
2: Реклама. Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

дела? Такой простой вопрос иногда вводит нас в ступор. Потому что как дела? Или чем занимался вот сегодня или на выходных? Ну, потому что рассказывать о своем дне кому-то, ну, не, наверное, не очень интересно и самому рассказчику, и тому, кто будет это слушать. Как так рассказать, чтобы оно было интересно? Этим вопросом, наверное, все учителя задаются постоянно. Как так рассказать, чтобы было интересно слушать меня и предмет? И изо всех сил пытаются сделать из математики что-то завораживающее, из языка английского, русского, из географии и других дисциплин. Экшен какой-то, чтобы дети сейчас на рилсиках, особенно растущие, внимательно слушали и были вовлечены от начала до конца, не отвлекаясь ни на что. Это нужно, не знаю, учителю каждые 10 секунд какие-то пируэты крутить у доски или доставать из кармана какие-то гаджеты и там флажком махать. Кстати, видела много такого в интернете, разных техник, которые помогают удерживать внимание на этом конкретном видео, заставляют нас задержаться. На фоне, значит, спикера, за ним стоит экран с каким-то видео

0: транслирует даже в что-то неподходящее по смыслу видео. Потом в каком-то другом уголочке экрана моргает какая-то лампочка, да? Такие рилсы для СДВГшников. Как удержать внимание, если вдруг ты отвлекся, но главное, чтобы остался, да, прямо здесь. Но это все доступно уже нашим педагогам, было многие-многие годы, удерживали наше внимание, но главное, что задержались в наших сердцах надолго исключительные педагоги. И именно сегодня мы будем им передавать приветы. В телеграм-чат Душевного радио сыплются сообщения со всей страны, потому что Душевное можно слушать онлайн, везде, где ловит интернет, по всей стране, по всей планете, я бы даже сказала. А может и в космосе. Надо уточнить. И тот горизонт тоже взять. Наталья передавалась привет Гомельскому государственному педагогическому коллективу. Анжела Леонтьевна поздравить своих коллег хочет работников детского сада из Гродно, детского сада номер 67. И очень много сообщений, связанных с первыми лучшими учителями. И у Александра был такой Петр Николаевич Клавсуть. Есть такое, просто что уж давно не виделись. Мастером производственного обучения был у Александра, потом еще другие дисциплины вел. Человек с большой буквы, который научил многому. Спасибо огромное. Говель ГПТУ 78. Металлистов. Вот такие скороговорки приходится выговаривать в эфире. Ну и тут уже начинается. Привет, дружный сельхоз. Привет от групп 1.25 и 10.24. И поздравления с днем учителя Витебскому индустриальному колледжу. Наталья прислала прямо с фотографиями. Видимо, правда, сельхозработы сейчас кипят. Ну а что? Сезон-то какой? Октябрь тыквенный, вижу еще картофельный, урожайный, одним словом, без студентов никак не справиться. Кирилл передает поздравления с Днем Учителя своей первой, начальных классов, средняя школа номер 29, Гомель, Лилия Григорьевна. Если кто-то слышит, передайте Лилии Григорьевне, что она замечательная, золотой человек, с душой огромной. Но и Кирилл почему-то уверен, что его Жебровского, она помнит, учился хорошо, а вел себя безобразно. Мне кажется, из таких живчиков, которые вели себя не очень, а, возможно, даже и учились не очень, потом все равно очень классные люди чаще всего получаются. Об этом расскажу буквально через песню.
1: Недушный день.

0: карамелька? Да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.
2: Где же ты, где? Звездочка алая, где же ты, где? Искорка малая, где же ты, где?

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Любят учителя послушных звездочек класса, с ними можно немножко ненадолго выдохнуть. Но это правда, система наше образование часто ищет очень таких идеальных исполнителей. А ведь миру нужны бунтари, новаторы. Так что, если у кого-то в дневнике вдруг много двоек, возможно, человек просто занят проектированием какого-нибудь космического корабля в своей голове. Плохие оценки в школе, как показывает история, вообще не приговор. Абсолютные гении нашей реальности раньше очень плохо учились в школе, нагоняли ужас на педагогов своих, получали двойки, а потом раз, и когда подросли, мир перевернули. Так было с Эйнштейном. Да, он не очень был легким учеником, стал синонимом слова «гений». Да, столько всего миру подарил Томас Эдисон. Тоже его называли человеком, который не может сфокусироваться ни на чем. Он крутился, не слушал, постоянно задавал кучу вопросов. Его забрали домой, и мама учила его сама. А Дмитрий Менделеев тоже, вы думаете, создатель таблицы, учился на пятерочке? Нет, не тут-то было. Он откровенно страдал, обожал некоторые предметы, историю, математику. А вот латынь и химию искренне, всей душой не любил. И он даже завалил много предметов потом уже в институте на первом курсе, в том числе химию. Но стал великим ученым. А Сергей Королев, будущий отец советской космонавтики, он же вообще в юности не был поймальчиком с идеальным дневником. Он учился весьма средненько. И в аттестате у него были и тройки, и двойки. Очень мало четверок. Вот. И поэтому потом он запустил первый искусственный спутник Земли и отправил Юрия Гагарина в космос. Поэтому не боимся плохих оценок, если вдруг ваш ребенок не очень сейчас подает большие надежды, вы спокойненько поддерживайте и любите, это главное. Ну а педагогам, которые запомнились в вашей жизни своей добротой, своей любовью или еще какими-нибудь интересными историями, сегодня вспоминаем в телеграм-чате душевного радио. Наталья написала, что хочет очень сильно поздравить учителя начальной школы гимназии 74 Веру Викторовну Бондарук, желает здоровья, желает ей всего хорошего и вдобавочек еще учителя старшей школы Наталью Анатольевну Лепетюху тоже поздравляет с наступающим праздником, с Днем Учителя. Тоже искренне поздравляет всех учителей Гомельского городского лицея Татьяна. Отдельный привет директору Татьяне Семеновне Чаплинской, ну и всему коллективу. От директора тоже очень много зависит, вокруг себя собирает людей подобных, замечательных. Все учителя с большой буквы, как мама выпускника, Татьяна пишет вам огромную такую выражает благодарность. Очень-очень благодарна вам за будущего врача, за формирование личности. То-то же! Формирование личности – это, наверное, главное, что у нас в школе происходит. База, она должна быть очень-очень сильной, очень доброй. Ну, а как получается? Стараемся, чтобы хорошо оно все получалось. Пишите вы, кого сегодня еще будем поздравлять.
0: Если примета, то к деньгам. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.
2: Привет в обед на душевном радио.
3: С Ольгой Шибека.
4: А вы знали, что профессия учителя официально признана одной из самых экстремальных в мире? Ну, вообще-то такой статистики нет, но мы это понимаем и знаем правду, потому что, ну, это очень любопытно. Какое количество стресса, ответственности и принятия решений вот этих человек принимает за рабочий день, это, по-моему, не подвластно большинству из нас. Но потому что... Только вздумайтесь, какой масштаб. Тут нужно и разрулить какие-то вопросы с документами, и каждому ученику уделить внимание. Быть учителем в 26-м году – это отдельный вид искусства. Это какой-то супергероизм, который где-то передается по наследству. У нас очень много в Беларуси династий педагогических. Давайте сегодня скажем огромное спасибо нашим педагогам за их стальные нервы, за ежеминутные, ежесекундные решения, которые им приходится принимать, несмотря ни на что. Они продолжают верить в своих учеников, даже когда они забывают голову дома вместе с дневником. И мы сегодня с вами в телеграм-чате поздравляли своих людей, вспоминали любимых педагогов и говорили им спасибо. И вот еще несколько сообщений буквально успеваем зачитать. Вероника поздравляет с днем учителя свою первую Анну Антоновну, первую учительницу из Ивацевичского района, деревня Омельная. Школу она закончила 33 года назад, но до сих пор хранит свою учительницу в воспоминаниях. Долгих лет жизни, огромного здоровья, Вероника Мишина. И главное, что педагоги, как и родители, тоже помнят нас совсем маленькими и видят в этих взрослых уже где-то с сединой и с пузиком людях своих учеников. Тех самых в бантах, с рюкзачком и с невыполненной домашкой. Ну, что есть, то есть. И сегодня еще Лидия очень хочет поздравить своего любимого мужа Сергея Морозова с днем рождения. Очень добрый, заботливый, любящий и муж, и уже и дедушка даже. Пускай у него все в жизни получается, а мы всегда поддержим. Крепкого здоровья. Он сейчас на работе, легкой ему смены. Не только в день рождения легкой смены, пускай, правда, станет возможным жить легко каждый день. Легко и радостно. Вот просто просыпаешься, оно все хорошо складывается. Этого мы желаем и учителям, а что они, не люди, что ли? Этого мы желаем и себе, желаем всем, чтобы легко нам с вами было совсем справляться. Ну, а теперь уже пора дать какой-то звонок. Это, конечно, для учителя, но сегодня те самые громкие аплодисменты точно для вас. Давайте мы поаплодируем нашим учителям. И решим, кто же из вас, авторы сообщений, заберет 10 промокодов на сайт Сливки.бай за свое поздравление. Я предлагаю отдать промокоды Веронике. Ее сообщение пришло последним. Вот, закрывает наш приветливый час, закрывает наш пятничный эфир. Вероника, расскажу вам за кадром, как забрать подарок. 10 промокодов на сайт Сливки.бай достаются именно вам. Хороших всем выходных, настоящих, осенних, шуршащих, высыпательных, гулятельных, отдыхательных. Главное, чтобы энергию восполнять. Встретимся в понедельник. Пока-пока.

приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Беларусь всегда будет привержена общему курсу с Россией. Об этом заявил президент на встрече с главами делегаций участников заседания Евразийского межправительственного совета. Как передает Белта, Александр Лукашенко подчеркнул, что в разговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным открыто об этом заявлял. Белорусский лидер напомнил, что еще в первые дни конфликта в Украине прямо заявил о том, что Беларусь никогда не позволит стрелять в спину России. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин на заседании Евразийского межправительственного совета озвучил предложение по развитию промышленного потенциала стран ЕАЭС. Как передает Белта, приоритетная задача – грамотно объединить компетенции, превратить потенциал в совместные продукты, технологии и новые рынки. Как подчеркнул руководитель нашего правительства, необходимо перезагрузить подход к промышленной кооперации. Главным критерием эффективности должен быть не перечень направлений, а появление реальных совместных проектов и конкурентоспособной продукции. Влиятельное британское издание опубликовало ежегодный мировой рейтинг университетов на следующий год. Белорусский государственный медицинский университет впервые в своей истории вошел в основной зачет рейтинга. Там же оказался и Белорусский государственный университет. Глобальное исследование охватило более 2200 университетов из 118 стран. А в топ-5 вузов вошли британский Оксфорд, американские Массачусетские, технологические, Принстонские и Стэнфордские университеты, а также Кембриджские университеты Великобритании. Хорек проник на электроподстанцию, оставил без света несколько населенных пунктов в Греции. Животное соприкоснулось с элементами конструкции под напряжением, что вызвало короткое замыкание и вывело из строя трансформатор. Вскоре после отключения электроэнергии специалисты определили причину неполадок и восстановили подачу электричества. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3 рубля 38 копеек, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 61 копейка.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность без осадков. Ночью плюс 1,9, по юго-востоку заморозки до минус 3. Днем в Бресте 20-22, в Гродно 19-21, в Гомеле 17-19, в Витебске и в Могилеве 16-18 с плюсом. В Минске без осадков и 17-19 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
1: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
2: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
3: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

Бытовую технику и постельное белье покупают на Емол. Стиральная машина «Атлант» 929 рублей. Двухспальная постельная из «Поплина» 89,99. Акция действует по 4 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
3: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, индукционная варочная панель Midea с инверторным нагревом и скошенными краями всего за 864 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
1: Душевное радио. Слушай

0: Реклама.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Добрый день. Александр Лукашенко. Добрый день. Александр Лукашенко советует Армении не спешить в своем стремлении в ЕС. Об этом президент Беларуси заявил на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета. Как передает Белта, по словам главы государства, сначала нужно понять, куда пойдет экспорт. Коньяк, овощи, фрукты и в каких количествах. Нужно убедиться, что другие страны купят продукцию. Только после этого можно принимать решение. Президент подчеркнул, что не стоит торопиться и отказываться от выгодных связей, которые уже работают. Осенняя кампания по вакцинации от гриппа началась в Беларуси. Первыми прививки получили сотрудники, руководители ключевых ведомств, в том числе Минздрава, Минстрой архитектуры и Минлесхоза. В этом сезоне активнее практикуют выездную вакцинацию. Медбригады готовы приезжать на предприятия любых форм собственности, чтобы сотрудники могли привиться без отрыва от работы. Доступны как бесплатные, так и платные препараты. Все вакцины сертифицированы и соответствуют рекомендациям ВОЗ. В Минске почти миллион автомобилей. В столице зарегистрировано около 850 тысяч машин. Еще 100 тысяч приходится на Минский район. Один из вариантов по разгрузке столичных дорог – платный въезд в центр. Полного запрета для автомобилей при этом не планируют. Однако этот вариант находится на рассмотрении. Параллельно хотят построить новые развязки и проанализировать участки, где можно улучшить движение общественного транспорта. Пятая выставка кактусов и суккулентов «Кактусомания» пройдет в Центральном ботаническом саду столицы в выходные. Посетители увидят более 3000 растений из Африки, Северной и Южной Америки, от миниатюрных кактусов до настоящих ботанических редкостей. Среди них знаменитая царица ночи – Хилоцериус с огромными белыми цветками. Жемчужиной выставки станет геохинтония мексиканская – редкий кактус, открытый в 1991 году. К новостям компании. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изольные соломки, глина из стекла, копии, фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3 рубля 38 копеек, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 61 копейка.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность без осадков. Ночью плюс 1,9, по юго-востоку заморозки до минус 3, а днем в Бресте плюс 20-22, в Гродно 19-21, в Гомеле 17-19, в Витебске и в Могилеве 16-18 с плюсом, в Минске без осадков и 17-19 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на Душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

0: Доброго дня!
1: Дорогу стримаю!
2: Здоровенькие!
1: Что вы делаете?
2: Обряди вам, милый ямню!
1: Умните!

0: Дорогие друзья, с вами я, Прохор Шаляпин. Я еду в Минск, чтобы выступить на душевном фестивале в концерте «Душа народная». И, конечно, очень хочу разделить этот праздник с вами. Приглашаю вас на концерт. Хочется, чтобы в этот день мы забыли обо всех заботах, улыбались, пели и просто хорошо провели время. Я приеду с песнями и отличным настроением. Название концерта, как вы понимаете, обязывает. Будем петь от души. Встречаемся 17 октября во Дворце спорта. До встречи!
1: Незабываемые мгновения твоей жизни.

0: конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
1: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

Вейпс. Карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм. Настоящая фруктово-леденцовая феерия. Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года. What's going on?

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.

малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Президент Беларуси благодарен своему американскому коллеге Дональду Трампу за то, что он до предела обнажил политику Запада. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета. Как передает Белт, по словам главы государства, он не прячется за какими-то дипломатическими формулировками. И все увидели реальное лицо западной политики, западной дипломатии, прежде всего США. Президент напомнил, что называл себя трампистом, поддерживая кандидатуру Дональда Трампа на последних выборах в США, но при этом и всегда открыто, в том числе ведя переговоры с американской делегацией, критикует те или иные действия нынешнего президента США, прямо заявляет о своей позиции. Март проверил более 240 магазинов, 8 из них закрывались на время из-за нарушений. Всего в этом году провели мониторинг более чем 2800 объектов. Выдано 1795 рекомендаций об устранении проблем. Наиболее массовыми стали несоблюдение обязательного ассортимента, ошибки в оформлении ценников, нарушение санитарных требований, условий хранения, а также продажа просрочки. Модельный ряд BLG расширяется. Самая продаваемая машина – BLG X50. Ей был присвоен государственный знак качества. Завод выпустил более доступную версию кроссовера. Продажи стартовали недавно. Ожидаются и другие премьеры. Всего за 9 месяцев предприятие реализовало в Беларуси более 38 тысяч автомобилей. На втором месте по продажам Geely EX2, спрос на который достаточно высокий. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3 рубля 38 копеек, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 61 копейка.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность без осадков. Ночью плюс 1,9, по юго-востоку заморозки до минус 3. А днем в Бресте плюс 20-22, в Гродно 19-21, в Гомеле 17-19, в Витебске и в Могилеве 16-18 с плюсом. В Минске без осадков и 17-19 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.
0: Реклама. Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
4: I'll be back.
5: Каждый будний день с 17 до 18.00.
3: Включай громче Душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Умеренность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
4: Белагропромбанк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Технику для уборки и уходовую косметику покупают на Емол. Робот-мойщик окон Домио 269 рублей. Барьерный крем Селимакс 50 мл 49,99. Акция действует по 4 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: осень в ритме Haier. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай вертикальный пылесос Haier C6 Flexi со сгибающейся трубкой и силой всасывания 30 тысяч паскаль со скидкой 30% всего за 699 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
1: Прокачай авто музыкой в дорогу. Душе

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.
2: Если жить, то сейчас. Если радио, то душевное.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
2: Белагропромбанк.
1: Банк родной для каждого.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый вечер. Следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в декабре в Москве. Об этом по итогам заседания в Минске заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакыджан Сагентаев. Как передают Белта, в белорусской столице обсудили значимые вопросы, прежде всего касающиеся торговли, таможенного администрирования, транспортной инфраструктуры, промышленного сотрудничества, формирования общих энергетических рынков, развития агропромышленного комплекса. Кроме того, ЕАЭС последовательно укрепляет технологический суверенитет, растет экспорт высокотехнологичной продукции. Основной вклад обеспечивают электронные и фармацевтические отрасли. В национальном аэропорту Минск могут внедрить ИИ-технологии, которые разработали белорусские специалисты. Такие сервисы будут направлены на повышение качества обслуживания пассажиров. Главная цель – сделать аэровокзал не просто транзитной точкой, а современным технологичным хабом, где каждая деталь работает на удобство и безопасность пассажира. Профилактическая акция «Молодежь за безопасность» стартует в Беларуси с понедельника. По 16 октября работники МЧС и юные спасатели посетят одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, людей с инвалидностью, ветеранов Великой Отечественной войны. Для них проведут марафоны «112 добрых дел» и «101 добро». Они объединят тех, кто готов уделить время другим и оказать необходимую помощь по хозяйству. Душевный фестиваль, грандиозные музыкальные события снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон», один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры, яркие представители молодого поколения шансонье. Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в которое каждая нота и каждое выступление откликнутся в сердцах зрителей. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3 рубля 38 копеек, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 61 копейка.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность без осадков. Ночью плюс 1,9. По юго-востоку заморозки до минус 3. А днем в Бресте 20-22. В Гродно 19-21. В Гомеле 17-19. В Витебске и в Могилеве 16-18 с плюсом. В Минске без осадков и 17-19 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать, петь вместе со всеми. От «Ласкового мая» до «Продиджи». Танцплощадка душевного радио. Самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 31 октября. Гродно. Клуб «База». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
3: Танцплощадка.
2: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
4: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
5: Белагропромбанк. Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
6: Телефон рекламного отдела МТС А1.
7: 624-1057.
8: Душевное радио. Слушай свое.
9: Всем салют, это Юля из группы Parade of Planets. Слушайте наши песни на душевном радио.

0: Что на ужин?
1: Пюре и котлетки «Петруха» сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы «Петруха» с булгуром «Суперфьюжн».
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. «Петруха» всегда кстати.
2: Внимание, внимание, объявляю

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Светофор.
3: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
2: Светофор.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Слушай свое.

Карамелька? Да-да, ты слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00. Душевное радио. Слушай свое.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня. Сергей Сенкевич, добрый вечер. В Минске прошло заседание Евразийского межправительственного совета. Александр Лукашенко во Дворце независимости встретился с главами делегаций. Президент призывает страны Евразийского экономического союза сохранять приверженность общему рынку, значительную часть которого составляет российский. Как пишет Белта, говоря о Беларуси, Александр Лукашенко обратил внимание, что страна еще советских времен сохранила и развила многие отрасли, в том числе поэтому хорошо развиваются такие сферы, как машиностроение и сельское хозяйство. В Москве открылся новый железнодорожный вокзал на белорусском направлении. Он получил название «Москва-Сити». Вокзал возведен на месте устаревшей железнодорожной станции. И основная его часть уже готова обеспечить пересадку около 100 тысяч пассажиров в сутки. Станция появилась в расписании уже по крайней мере 3 скоростных ласточек по маршруту «Москва-Минск». В сезон сбора ягод и грибов растет количество обращений о пропаже людей в лесах. В МВД подчеркивают, каждый такой случай – риск для жизни. В основном теряются пожилые люди старше 70 лет, которые живут в деревне или в поселке. Если ваш знакомый ушел в лес и не вернулся, сразу же позвоните в милицию. В Министерстве внутренних дел обращают внимание – самостоятельные поиски опасны, ведь можно также потеряться. Ученые выяснили, как гаджеты и социальные сети влияют на развитие детей. Оказалось, что те дети, которые слишком много времени проводят за видеоиграми, сидят в социальных сетях и смотрят ролики и фильмы, чаще отстают в обучении и развитии речи. К таким выводам пришли специалисты из Канады, Ирландии и США. Они проанализировали данные почти 3 миллионов детей из 64 стран. Как отметили специалисты, чрезмерное увлечение онлайн-досугом может спровоцировать появление у ребенка симптомов тревоги, депрессии и агрессии. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3 рубля 38 копеек, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 61 копейка.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта Погода.бай, завтра в стране будет переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 1,9, по юго-востоку заморозки до минус 3, а днем в Бресте 20-22, в Гродно 19-21, в Гомеле 17-19, в Витебске и в Могилеве 16-18 с плюсом, в Минске без осадков и 17-19 тепла. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: вами акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

автотовары и матрасы покупают на «Емол». Зимняя резина «Белшина» R16 – 123 рубля. Ортопедический матрас «Вегас» – 251 рубль. Акция действует по 4 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

день брел, как слепой. Лишь боль знала мой след и повсюду шла за мной.

Осень в ритме выгоды. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай современный QNED телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я ночью тебя.

0: Душевное радио.
1: Карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы.

0: Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.
1: Танцплощадка. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница. Диван, конечно, манит. Но это не про нас, не про людей, которые привыкли правильно проводить пятничный вечер, правильно себя настраивать. Топ-5 радиостанций Беларуси. Душевное радио. Меня зовут Дмитрий Станкович. Аж руки-крюки скрючиваются в ожидании очередного плейлиста. Будем 2 часа танцевать. Будем 2 часа балдеть. Будем где-то местами вести себя неадекватно, соседи, простите. Ну и, конечно, будем общаться. Ну, а традиционно напоминаю, масса правил, которые вы все равно не слушаете и не слышите, и слышать не хотите, но напомню. Один привет за все время программы от одного человека другому человеку, поэтому сильно подумайте, кому передать. Это раз. Во-вторых, песни не заказываются. Ну, это авторский проект. Я каждую пятницу сажусь, скребусь, имеется в виду затылок, пропускаю музыку через себя, через свое большое сердце и выставляю в определенный плейлист. Какие-то песни звучат чаще, где-то пытаюсь найти что-то такое, ну, достаточно забытое и интересное. Ну, и вот из всего этого складывается, собственно, та самая...
0: Танцплощадка.
1: Абсолютно верно, самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. 2 часа у нас с вами впереди, но чуть меньше, без 3 минут. Я очень надеюсь на то, что вам будет хорошо. 3, 2, 1, поехали! Да, где же общаемся-то? ВКонтакте, в Одноклассниках. Мы есть, волна душевного радио нашей группы. Приходите там, смотрите. В Одноклассниках закреплено все. ВКонтакте есть специальная веточка, танцплощадка, туда пишем. В Инстаграме, вот тут будьте внимательны, на аккаунте нашей программы «Танцплощадка Official». Только там смогу читать ваши сообщения. Ну и добро пожаловать в Телеграм, душевное радиочат. Танцуем, люди!

прощу. Ох, особенная для меня песня. Ой. Прям белая кассета, я весь в слезах и в губной помаде, бросил, слава богу, что бросила. Ну, это было давно. Очень прошу передать привет Светлане Петровой с поселка Бровки под Минск. Очень красивая, добрая. Пусть ее жизни все будет хорошо. Вон Егор в ТикТоке со штангой под группу фристайла Вадима Казаченко там дает нормальный вес. Это привет

0: Вы, кстати, можете подсоединиться на трансляцию либо в ТикТоке, либо на нашем официальном сайте. Душевное радио Бай.
1: И... Не заплачу и не закричу.
0: Вот это песня.
1: Не

знаю, такое вот начало, немножко новая версия, но трек-то вообще бомбический. Любимому же Рамилю, тут при этом от Виктории, считаю, не до встречи. Все вместе? Вы можете громче. Вы можете громче! Раз, два. Поехали! Поехали!

хочется услышать эту песню на гомельской дискотеке. Да буду, если не забуду, конечно. Жене Светику в коврочке, да, от любящего мужа медвежонка Кирилла. Как у вас там все круто, остался только один персонаж. Чебурашка. И все.

0: Вместе!
1: Островок!
0: А еще громче!
1: Островок!
0: В Телеграме. Душевное радио. Чат мы в телеге. Ну а самое главное, Влад, приветы. Самое главное — это движение. Самое главное — это наш внутренний огонь.

Ну, спасибо большое, леди, большое. На меня тут шляпу ковбойскую надели. Я сегодня впервые снялся в своем полностью луке новом. Гомель, готовьтесь. Да, там мы впервые с вами. Мужа не узнаете, да выгоните. Хорошо сидим для Евгения Сипенко. Просьба передать привет. Где сидят? За что сидят? Серхнюка.

0: все такие выдохнули. Ой, достояли. Кухарила.
1: Танцплощадка.
0: Вся семья собирается вместе за одним столом. Под танцплощадкой на душевном радио праздник Света Якунина. Спасибо. Привет из Олехновича нам тут.

вам огромный. У вас супер мать, супер дочь. Ну, она же мать-кормилица. Тут по-другому нет. Только я скучаю. Давай хоть увидимся в зуме. Танцуем, люди. Где мы? В телеграме.

Да, ну и глядите, Минск, Могилев, Гродно, чтобы вас не постигла участь города Гомеля, где sold out, билетов уже не достать, люди стоят у меня под дверями, просят...

покрасили уши под наушниками. Зоя, Дмитрий, вам особое приветствие. Вот ТикТок видит, какие уши красные, смотрите. Кто-то обо мне думает. Либо хорошо, либо плохо, не знаю. Главное, чтобы люди танцевали и были счастливы.

5 октября в городе Гомеле сезон танцплощадки. Кое-какие сюрпризы для вас предстоят. После этого 17 октября перемещаемся в город Минск, дворец спорта, вместе с группой «Блестящие». Потом 24 октября мы летим в Могилев, клуб на Дубровке. И 31 октября

Поехали дальше. Очень много сообщений. Ребят, терпись, пока прочту. Хочется и музыки послушать. Могилев. Луцишко Борису Андрею Анциперовичу. Привет от Валеры Калиновского. Шашлык под душевное. Самое то. У меня есть такой, знаете, бит. Чтоб вам было хорошо. Действительно. Городу Гродно. Всем, кто слушает душевно. И Дмитрию мне тут привет. Спасибо за приятные вечера. Пятница, ребята. Я только разгоняюсь. Мужу Александру. Что-то он заболел, хандрит. А я хочу танцевать. Возьмите его на руки, Жанна, и неси.

микрофон, давай танцевать перед от жены Светланы. Как всегда, в пятницу спешили с мужем на дачу после рабочей недели. На танцплощадку Анастасия, успели, я надеюсь. От жены дочки Евгению, мы тебя любим. Удачи завтра на охоте. А он, простите, за кем охотится? За горохом?

Оксаночка, вот прям вы угадали. Утром на работу, вечером с работы ездим с мужем, работаем вместе только с вами. Отличная музыка, настроение, Оксаночка, спасибо. Wonderful Life, Крис Айзек. Это вот, ну, это легенда, от которой прямо... Кровушка закипает, я бы так сказал. Если есть кого-то пригласить, ну, можно остановиться, в конце концов, автомобиль. Девушка, давайте потанцуем. А по душевному радио Wonderful.

Екатерина Кис. Всем привет, Дмитрий. Поздравь моего мужа. Ему сегодня 40 лет. Слушайте, ну это вообще волшебный возраст. 40 лет ты можешь прийти куда угодно, как угодно, и тебе еще ничего не болит. Я вас искренне поздравляю.

рекомендация нашего админа, она же Аня. Очень много сообщений сегодня, просто как никогда. Я буду стараться прочесть все, но если я буду это делать непрерывно, вы же сами меня выключите. Поэтому терпите, буду читать. Будьте добры и очень внимательны в Инстаграме. Я там на официальном аккаунте программы. Танцплощадка Official, где я в ТикТоке. Ну, найдите Дмитрий Самкович в ТикТоке. Вот там нас почти 120 человек. Спасибо, ребят, что с нами по всему миру. Весь мир танцует. Поехали дальше, передохнули. Оля, а ты еще в такси? Блин, наверное, уже доехала. Это мой директор. Потому что если не доехала, она точно сейчас остановит такси и скажет: все, ничего не знаю.

так, чтобы мои соседи хлопали в ладоши. А так прошу тебя, пожалуйста, передай привет моей любимой семье, жене Кать, сыну Даниилу, дочкам Арине, Алине, Ангелине, Анне. Спасибо. Что-то мне подсказывает, Диаман, дорогой, что сын Данил, он самый младший. А вначале была Арина, Алина, Ангелина и Аня. Все правильно я угадал?

0: Алпаина.
1: Да, Инстаграм, будьте внимательны, пожалуйста. Танцплощадка Official. Если вы сейчас на аккаунте Душевного радио, пожалуйста, перейдите, там сверху есть ссылка. И именно вот тут я смогу прочесть ваше сообщение. В Телеграме терпим очень много.

мужу Андрею, который сейчас трудится на кухне, закатывает грибы. Не грибы, это другое. На зиму, дорогой, это мы самый главный добытчик. Кулинарный гений, хоть баночки не взрываются, работа спорится. Посмотри, надо там споря. Опа, опа, правильно я понимаю? Правильно. Мужчина стерпит, ничего страшного. Любимому же Эдику в козе. Косичи. Красиво. Привет из Витебска, когда к нам приедете. Так площадок нет, мы приехали. Так, ну вот видосы Ивацевичи рулят. Куда? Куда? Что пропало? Ай-яй-яй, буду искать. Ребята, очень много сообщений. Терпите, буду стараться. Что это? О, Ивацевичи рулят. Ну и меня приобрели. И самку

0: Паш Матевский, конечно, с супругой. Виктория Солонович, Санько, здравствуйте вам. Саш Тамаров, Израилю привет. Классные вообще ребята, они подружились, просто общаются, танцуют, делятся новостями и практически ничего от меня не ждут. Ну, кроме хорошей музыки. Ребят, я вас очень люблю. Привет вам от меня огромный.
1: День и ночь, я буду с тобой.
0: Анечка Демчук.

Ну что, пошла тяжелая артиллерия в эфир. Ребят, терпите, очень много сообщений, показывают больше 300 по всем соцсетям. Ну, музыку же, да, не задушишь, да, диджей Боба, все верно. Поехали!

Бабаковых. Подболели, сейчас выздоровеем. Любимушку Сережки Клочко я очень сильно люблю. На даче под душевной. Настя, давай, давай, давай, давай, давай.

Так, ну надо бежать как побыстрее. Яма не очень большая, музыкальная. Деревня Старики. Прям такая деревня. Спасибо вам, вы супер. Но это я, наверное, туда поеду уже, там после 90. Заболела Анечка, давайте не унывать. Да, поднимай тещи Светлане, жене Диане. Они сейчас отжигают под душевное радио. Виктор, хоть бы глазком. Олды, деревня из Лиды. Олды рулят. Это, да, у меня на спине написано. Всех педагогов с наступающим. Юлия Сергеевна, да, самой лучшей доченьки Александре Сказкевич. Я очень сильно люблю от мамы. Отель Мариот, президентский номер. Танцуем. Серик, да ну? Я не верю.

0: масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.

0: Ручки вверх. Йоу!
1: Кто это там рядом с диджеем?
2: Ой, да.
1: Руки прочь от диджея.
0: Ой, да.
1: Перестаньте давать ему свои пластинки. Эй, диджей, все нормально.
0: Спасибо.
1: Слышишь, все нормально.
0: Спасибо.
1: Играй свою.

двигаемся вперед. Фу, дочитываю. Вот это вот, справился за один час. Давайте так, Сашу Кинга мы уже поздравили, я думаю, что он доволен. Привет моим самым лучшим дорогим мальчикам, сыночку Тимофею, мужу Ивану. Ну, как вы там? Вот зажгли, да? А еще ж впереди еще один час. Ну,

Кнопка, да? Это для тех, у кого сохранились волосы. А в новом луке я предусмотрел, каким образом можно под рок-композицию нормально хоть чем-то помотать.

0: 21 час. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус.
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор.
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
6: Когда позади тяжелая рабочая неделя, и кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпол.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.

навевает на меня излишние муки совести и скромности, но я помню эти кассеты, там «Союз-21», «Союз-25» и так далее. Вот «Хлебникова чашка кофе» и «Черникова я люблю тебя, простите, Дима». Всегда были где-то недалеко друг с другом на одной кассете и точно на одной стороне. Мне кажется, они достаточно хорошо притрутся друг к другу, я не имею в виду

Поздравьте, пожалуйста, с наступающим днем учителя. Ну, ребят, давайте я всех поздравлю с наступающим днем учителя. Я сам учитель по образованию. Вот, и, ну, сделаю это один раз. Потому что если мы сейчас будем от каждого, ну, это превратится в достаточно однообразное, да? Ну, вы только поймите меня правильно. Вы классные люди, вы все учителя. Вы должны меня понимать, что такое человеческая энергетика, да? Мы же с вами за разнообразие лучше танцуем.

она с таким восточным привкусом. Ну, это Араш, конечно, но уже там без блестящих. И она настолько теплая и даже где-то местами горячая,

0: что сегодня программа вырвалась одним всплеском просто. И вы знаете, по-моему, попадаю 100%. Макс тут.
1: Ну, ты хочешь, чтобы я прямо обзавидовался, да, в прямом эфире? А куда пропало, Макс?
0: Да, ребят, все, кто новые у нас в Телеграме, нажимайте, пожалуйста, появляющееся сообщение за вашим первым сообщением. Появляется такое «Я не робот». Нажмите его, пожалуйста, чтобы не пропадать. Мне респект и уважуха от Коляна. Вот так вот мне прилетело в ТикТоке, дружище. Спасибо, что с нами. Вот прям как-то, да, сегодня аж поднимает над диваном. Да, я почему-то хочется верить в то, что я все-таки выковырял вас из диванных объятий, из диванных войск и отправил все-таки на

Ну где ж вы в Телеграме, ребят, найдите нас, Душевное радио. Но если впервые пишете, еще раз напоминаю, проверка бота на интернет-дрянь. Это вот чтобы нам там разное плохое не предлагали. Поэтому нажмите, после того, как напишите, вот у вас появится, видите? Макс, нажимайте, я не робот. Максим. Вот снизу, вот. Все, больше ничего пропадать не будет. Красавчик.

наследники Петросяна подтянулись, да, Леон? Ты как-то в 90-х подзастрял. Слушайте, и что? Никуда. Ну, во-первых, в 90-х я не подзастрял, а вот конкуренции этой музыки, простите, никто до сих пор составить не может. Ну, у вас, конечно, может быть свое мнение, я в этом абсолютно убежден. От этой музыки становится хорошо, в отличие от современной. От современной хочется творить жесть и убивать. А от этой музыки хочется улыбаться, творить и быть просто счастливым. Вот ли он вам мой ответ.

Так, Максим, ну я видел, вы писали сообщение, вы на рыбалку. Да, я тут немножко подвыл. А, тоже рыбак, но такой немножко в прошлом. Фото только для душевного радио. Снежинка-северянка в юности. Так мы все такие были. Слушайте, ну опять в юности. Я в ТикТоке тоже переубеждаю людей. Они пишут: ой, вот это моя молодость. Слушайте, ну никуда не делась эта молодость. Ну да, чуть-чуть жирком подросли там. Чуть больше должности стали и все. А все остальное в нас осталось. Только мы почему-то все похоронили. Так вот, основная задача танцплощадки — вернуть все это вас обратно. И я точно знаю, что у нас получается. Да? Мамуле Екатерине, дочке Алисе, слушаем вас, наслаждаемся. Это Алиса, спасибо большое.

Ну, во-первых, я вас на «ты» не называл, да, так же, как и Леона, кстати. Странно, вот, незнакомые люди сразу начинают тыкать. Не, я не обижаюсь, я просто мысли вслух.

прикольно. Мне Коля написал в ТикТоке. Тебе диджеем надо идти. И твой танцпол будет твой. Коля, спасибо. Эквадор! Так, почему выборочно читаю сообщения? Читаю только интересные, яркие, важные, наверное, да?

Слушайте, вот мы руки вверх все ставим и ставим там, да, быстрые, забойные, там, убойные хиты всех времен поколений. Но у них же был еще и Алешка. Предлагаю сегодня вспомнить.

вот я не знаю, у меня ТикТок тут приглашает друг друга на танец. Хотелось бы, конечно, посмотреть, как это все происходит. Вся планета с нами, очень много подключений. Спасибо, ребята, очень неожиданно. Обычно как-то такого очень большого ажиотажа у нас нет, но... Слушайте, ну музыка нас связала, и неважно, где мы, какой национальности, какого цвета кожи, это совершенно не имеет значения. Все мы люди, которые любим хорошую музыку.

0: что, передохнули, у нас финальные 29 минут, ну тут всегда, да, никому мало не покажется. Это душевное радио. Это самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. И называется она...
1: Танцплощадка.
0: И мы танцуем! Барбара Стрейсен.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Ну, говорят, когда человека вспоминают, да, вот так вот делает. Я уверен, что когда вспоминают Барбару Стрейсенд, Dark Sides, она там, наверное, даже поесть не может.

0: Так, ну я даже не знаю, стоит ли попинать, как найти нас здесь в Телеграме. Ну давайте. Душевный радиочат мы в Телеграме, очень классные люди здесь обманывают меня. Тут, да, Андрей, тут, ну, как бы мы обошли ваши сланцы, зато борода доволен. Но это как минимум нечестно по отношению ко мне, Андрей.
1: Попрошу.
0: Ну да ладно, я привычный.

Ники Вечерко из Зажевича. Я это сделал. В общей сложности сегодня 5 часов эфира. Но передал. Клевый вечер. Хочу передать любимой. Спасибо за вкусный ужин на новой летней кухне, Сергей. А вы в Беларуси, точно вам.

супруга Натальи написала перед Василию, который едет домой, поскорее пропустить по рамочке. Именно по рамочке, по-другому я прочесть не имею права в эфире. Ну, правильно, да? Я где-то видел видос какой-то, по-моему, в ТикТоке тоже, когда такой уставший, весь небритый, с какими-то котомками приходит, а тут, значит, да, запотевшая бекончик. И, ой, девочки, у нас очень легко на это взять. Ну и что? Ну и берите. Танцуют все. Ох, время летит. 21.44.

лучшего. Ладно вам уже. Пожалуйста, привет моему сыну Андрею Ралько, его бабушке, моей маме Зое. Пусть настраиваются на завтрашнюю работу. Но я так понимаю, сын. Бабушка же руководить будет, правильно, Саш? Как настроение, друзья? Удалось ли мне развеять тучи пятницы над вами? Нормально отработали. Впереди выходные. Любимую же Витов, то от F к самому близкому. Да с такой песней, да?

значит запис. И ручки вверх. В едином порыве нашего удивительного поколения. How much is the flesh? Потому что это живет в нас всегда. Here we go.

Ну что, Гомель, первыми попадете под удар, да? How much is the fish? Да, там будет и такая музыка в том числе. Это, ну, особенно кто впервые попадет, таких тоже будет традиционно очень много. Ребята, ретро-дискотека — это и скутер в том числе, да? Это не только «Ласковый май» и «Мираж». Но это огромный кусок евроденса.

готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни. Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Тоже да, они практически в самом нуле билеты. Приходите. Да, мы вас очень любим. Все вместе. Дышите глубже. Пришла пора движения. Танцплощадка, новый сезон.

0: резкое движение.
1: Ребят, спасибо большое всем. Вы еще живы? Ребят, сейчас быстро побросаю ссылочки на билеты на танцплощадку. Их совсем мало. Приходите к нам на танцпол. Особенно, если вы одинокие. Особенно, если вам сложно в жизни. Приходите, мы вас оживим. Это была танцплощадка. Самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Образца 2 октября 2026 года. Не знаю, как вам.

0: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
1: Я с вами.
0: Ювентус?
2: Это наш сезон.
0: Илья, Леша, Егор?
3: Мы готовы.
0: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
4: Сайт bet.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
1: Я с вами.
0: Ювентус?
2: Это наш сезон.
0: Илья, Леша, Егор?
3: Мы готовы.
0: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
4: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

Слушайте «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Танцплощадка.

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя, и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпорт!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцы.

листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.